Этот пример иллюстрирует, как душа, попадая в форму жизни, в любую, мгновенно обуславливается. Она уже не отождествляет себя с душой. Она думает, я и есть вот это тело. Так действует оболочка ложного эго. Иначе мы не сможем наслаждаться в этом мире. Нам нужно обусловиться.

Джанака, ну, ведический царь, там, известная фигура, Пурана, о нем много говорится. Ему пришлось на экскурсию попасть в ад. Есть такое место, называется ад. Там приходится испытывать на вкус то, что мы сделали с другими. Ну, потому что до людей не доходит, да? Вот что-то, знаете, кому что-то сделал, да? Ну, о чем плачете? Я не понимаю. А, не понимаешь? Ну, ты сейчас узнаешь. И потом он начинает чувствовать то, что чувствовал тот человек. Но это в другом месте. Это называют, для кого-то дико звучит, ад. Но есть такое специальное место, где люди могут почувствовать на вкус то, что они сделали другими людьми. И за разные проступки там ощущения разные. Особенность адских миров, что там невозможно умереть. Нам еще повезло здесь. Будет больно, сознание человек теряет, да? В конце концов, можно оставить тело и боли вообще не чувствовать. Но там нет такого. Там невозможно умереть. Там каждое мгновение человек, как годы проходит, да? Говорят, почему христианство говорит, что на вечное в ад попадает? Не то, что там на вечное в ад. Веды говорят, не на вечное. Но просто там так больно, что каждое мгновение кажется вечностью. Так вот, его на экскурсию в ад отправили посмотреть, ну, как вообще, как царю, ну, надо знать, чтобы помогать людям. И он увидел, как одного человека привязывают к железному раскаленному столбу. Он говорит, за что мужика мучают? А он говорит, здесь так вот написано. Он соблазнил жену своего лучшего друга. И за это поступок ему придется, ну, какое-то время быть привязанным к этой раскаленной болванке. Потом он родится свиньей, а потом он родится человека, евнухом родится. Три жизни. То есть его реакции вот за такой поступок на три жизни распределены. Это называется тяжелой карма. Точно так же бывает так, что человек совершает хороший поступок. Есть там писание, что такое хорошо, да? Человек совершает хороший поступок, и этот человек тогда может нейтрализовать эти вещи. Есть легкая карма, сразу приходят последствия, либо через какое-то время, там, небольшое. Есть тяжелая карма, она надолго, надолго человек страдает. Кармические болезни, да? Приходишь, вроде там и моего знакомого нога болит. И так он с этим, и так лечился, и так. В конце концов, там, знающие люди, кармологи сказали, ну, ты пнул отца. В прошлом ты пнул своего отца, поэтому у тебя нога будет болеть, не беспокойся. Можешь не дергаться. Вот такие вещи. И вот есть тяжелая карма. Вторая, еще одно правило. То есть первое правило, что последствия приходят частями, да? Второе правило, то есть такая вещь, как тяжелая карма. Она может растягиваться на много жизней. Третья вещь, это то, что карма необратима. Страшный закон. Карма необратима. И вот эта поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» очень актуальна. Для этого у нас мозги существуют. Надо подумать вообще, сейчас я буду это делать. А что будет за это? Поэтому карма необратима означает, что если человек совершает поступок, ну, есть такая вещь, как карму можно отложить на какое-то время. Есть такие мистики, они могут сделать так, чтобы карма пришла не сейчас. Они могут ее отодвинуть, но она придет. Она обязательно придет. Не сразу, так позже. Необратимость кармы. Еще одно правило, что карма нелинейна. Нелинейна. Что значит нелинейна? Означает, что если... Пример расскажу. Значит, Олег Геннадьевич на лекции. Там что-то стали кричать в залу. Стали кричать. И он так что-то на них там как, ну, рявкнул. Вот. Я думаю, вот если бы я рявкнул, чтобы со мной сделал зал. Закопали вы просто. Почему нормально восприняли его? Смотрите, одно и то же действие. Пришли два человека. Один говорит, что вы там орете? И второй говорит, точно так же. Но почему-то последствия разные. Почему? Ну, разные люди, разные отношения, разные настроения. Поэтому бывает так, что за одни и те же действия реакции разные. И в ведах описывается, что бывает, что человек совершает какой-то дурной поступок, не понимая, что это дурной поступок. Придут одни реакции. Ну, ребенок, допустим. Вот сейчас мы ехали в метро, и ребенок с ногами залез на сиденье. И тетя там какую-то пнул ногой. Тетя так посмотрела на него, так укоризненно. Ну, а что нам уже сделать? Ребенок? Он не понимает. Вторая вещь, когда человек знает, что это нехорошо, и говорит, ну, если очень хочется, то можно. То будут другие последствия. Ну, другая статья. Это даже в уголовном кодексе есть, да? Умышленное, неумышленное. И там еще третья вещь есть. Когда человек не только говорит, что это, ну, я буду так делать. Он еще и философски оправдывает, что так надо делать. То есть кто-то говорит, кто-то нечаянно убил, да? Посадит, но ненадолго. Смягчающие обстоятельства. Или он там под влиянием аффекта, да, был какого-то. Другой говорит, убил, он знал, он нормальный был человек. Посадят на дольше. А есть те, кто еще философию подводит. Это нормально, убивать других людей. Его закопают вообще. Это опасный человек. Он и сам делает так, и других на этом вдохновляет. Поэтому в зависимости от того, ну, какое настроение человека, понимание, уровень даже сознания, последствия одних и тех же поступков будут разные.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании.

дыхание. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу
и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже достает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое что-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценно это не информация, ценно это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно. Чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота, красота философии, красота.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Оказывается, есть более могущественные личности. Их называют девами, девы или полубоги. Силы природы ученые называют, силы природы. Оказывается, силы природы, каждая из сил природы – это определенная личность. Ветер дует не сам по себе. Есть личность, которая это делает. Пищеварение у нас работает не само по себе. Есть личность, которая этим занимается. И я захотел вам зачитать список этих личностей. Их 33 миллиона, правда? Вот. Но я прочитаю несколько. Может быть, вас вдохновят те блага, которые можно от них получить. Представляете, чем более могущественная личность, да, тем больше можно получить от него благ, правильно? Я зачитаю вам из Шримад-Бхагаватам второй песни, где перечислены различные виды могущественных личностей с их именами. Тот, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться Богу Индре. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню. А кто хочет денег, следует поклоняться Васу. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити. А кто мечтает достичь райских планет, его сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающим прославиться среди людей – полубогу Садье. Тому, кто хочет долго жить, надо поклоняться Ашвини Кумарам. А тому, кто хочет иметь крепкое тело – земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе, должен поклоняться земле и горизонту. А тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты Гандхарвов. Кто мечтает о хорошей жене, нужно поклоняться Апсарам. А тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Браме. Так, список есть. Есть такие личности. И люди, естественно, желая таких благ, поклоняются разным этим личностям. И есть список тому, как каждому из них поклоняться. Поэтому в ведической культуре было как поклонение самому Богу, который обладает всеми качествами, так и поклонение тем, кто наделен лишь частью. И обычно вот эти карми, да, их интересовали материальные блага, и они сильно не заморачивались. Они обращались к тем, кто конкретно может им в этом помочь. Есть ли разница поклоняться энергии и поклоняться источнику энергии? Разница есть. Если поклоняться им, то шансов исполнить желание больше, потому что у них такая работа. Если к ним правильно обращаются, они по работе должны это сделать. Единственное, требования у них очень суровые для того, чтобы получить их благословение. Я, ну, честно сказать, не знаю, как им конкретно поклоняться. Не моя специализация. Вот. Поклонение причине всех причин, источнику всего, тут труднее, знаете, потому что с этим источником его никак не подкупишь. И он исполняет материальные желания, но так, как ему кажется, будет для нас лучше. Вот особенность такая. Поэтому люди, которые хотят конкретно, они не всегда хотят ему поклоняться ради этого. Но если они это делают, в конце концов их желание может исполниться, но так, как будет благоприятно для их духовного развития. В этом разница между этими разными поклонениями. Но теперь я хочу заострить ваше внимание на особенности людей, которые поклоняются Богу или полубогам, ради того, чтобы обрести свои материальные желания, блага. Запомните вот эти мысли, которые возникают у таких людей, чтобы когда они будут возникать в вашем сознании, вы понимали, ага, это вот так выглядит. Такое кодовое слово. Кодовое слово – контракт, торговля. Смотрите, я делаю то, что ты меня просишь. Смотрите, вы мне сказали, заполните форму. Заполнили форму. Вынь да положь мне место в очереди. Понимаете, да? Вот такое вот отношение. Ты мне должен. Ты не должен исполнить мое желание. Я же все сделал правильно. Торговля. Понимаете, да? Вот это мысли, которые возникают у человека такого. Он торгует.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямо.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда радио. Время любить.

Итак, признаки авторитетной традиции. Есть признаки, по которым можно понять, она авторитетная или нет. Первое. Эта традиция должна выдержать проверку времени. То есть она должна не 5 минут назад появиться. Почему это так? Потому что, скажите мне, пожалуйста, на основании собственного жизненного опыта, функция времени в чем заключается у нас? Вот что время делает здесь? Совсем. Вот любой объект возьмите. Уничтожает, разрушает. Вот вы сами посмотрите, наше тело, оно постоянно рушится. Вот после 40 лет оно уже четко начинает разрушаться. И хоть что с ним делаем, все равно разрушается. Вот любую машину поставьте, вот машину, просто поставьте ее, сейчас не произойдет, через 5 лет. Она проржавеет. Пластик стареет, металл стареет, все стареет. Само по себе все разрушается. Именно поэтому здесь, в этом мире, не разрушается только одна категория объекта. Та категория, которая связана с духовностью. То есть до тех пор, пока знание, которое дал какой-то святой или какая-то аватара Господа, какое-то воплощение Господа дает знание, до тех пор, пока духовность, духовная искра в нем присутствует, это знание находится вне материального времени, и оно не разрушается. Поэтому смотрите, Господь Иисус дал, допустим, свое знание, да, апостолам, они записали его в виде Библии, Нового Завета, да? Вот уже 2000 лет люди следуют этому знанию, и оно приводит их к святости. Да, оно меняется? Ну, в целом нет. Оно каким было, таким осталось. И ничего не происходит. 2000 лет. Сколько писанин уже, сколько книг было написано разных после этого, да? Сколько разных людей объявляли себя там мессиями, богами, там. А в Индии сейчас, по-моему, 20 богов бегают. Никак не решат между собой, кто из них самый главный. Понимаете, но все это благополучно было съедено временем, об этом никто не помнит. Сколько сейчас разных шарлатанов на этом счет, ну, за этот счет практикуют, людей отбирают. И сколько еще будет? Очень много, но о них никто не помнит. А Библия до сих пор ведет людей к Богу. Так ли? Вот вам первый признак. И Коран то же самое. 800 лет – это серьезный срок. Если бы в Коране не было духовной искры, он бы не выжил. О нем все забыли. Ведические знания то же самое 5000 лет назад только записаны были. Они имеют духовную искру, они ведут людей к Богу. Понятно? Это первый признак. То есть время. Второй признак заключается в том, что целью этого знания должно быть обретение чистой, бескорыстной любви. То есть оно должно провозглашать высшей целью обретение любви. Теперь что такое любовь? Надо дать определение. Любовь с точки зрения личности человека — это способность испытывать счастье от служения объекту своей любви. Если я вас люблю, я испытываю счастье от того, что я делаю для вас. При этом мне не важно, любите ли вы меня. Вы можете меня ненавидеть, но на мою любовь к вам это не окажет никакого влияния. Ладно? С такой любовью. Я служу, и в этом мое счастье. При этом я не назойлив. Если вы не хотите меня видеть, я за вами не бегаю, потому что это ниже моего достоинства делать вас несчастным. Понятно, что такое любовь? И вот обретение этой способности как раз и посвящено Священному Писанию. Потому что это тот тип отношений, который нравится Богу. Любовь. Когда человек не может не служить, не может не отдавать, что он переполнен ей. И Священное Писание, они учат нас как раз вот этому. Действовать всегда во всех сферах жизни, действовать именно вот так. Хорошо, это второй признак. Теперь третий признак. Авторитетная духовная традиция должна давать в прошлом и в настоящем людей, которых мы называем святыми. То есть это те люди, которые шли этой традицией, они обрели эти способности. Способность всех любить. Вот если эти три правила выполняются, значит перед вами авторитетная традиция. Потому что их невозможно имитировать. Если этого нет, материальное время съест память об этих людях вместе с этими всем.

То есть правда должна быть, но эта правда должна быть культурной. Вот в чем закон. Нельзя врать, нельзя лгать. Но правда должна быть культурной. Вот это умение правду подать культурно называется наукой политики. Артха. Наука политики. И это важная вещь. Посмотрите, чем занимается политика. Политика так говорит правду, что война не начинается. Ну, про не кончается пока не надо, потому что война очень серьезная вещь. И был я на войне, знаю, что это такое. Пока война еще далеко от нас. Да, и дай бог, что никогда не будет. То есть реально политики умудряются удерживать мир. То есть у них это получается, и дай бог, чтобы дальше получалось. Чем они пользуются? Они пользуются приятной правдой. То есть всем понятно, что это вот, ну, немножко не так. Все понимают, и та сторона понимает, и эта сторона понимает, и любой человек может все понять. Но это так говорится все культурно и политично, что как-то более-менее вот жить можно. Жить можно. Знаете, что какой-то паритет он достигается. Это целое искусство, его отдельно изучают, в институтах учатся все это, целая технология. Ну, то же самое мы также общаемся. Понимаете? То есть одно и то же можно сказать абсолютно разными словами. Абсолютно разными словами. То есть нужно уметь говорить так, чтобы человека не обидеть. Можешь сказать, вы сегодня особенно уродливо выглядите, а можешь сказать, что вы сегодня необычно выглядите. И человек задумается, что значит необычно. Не пойти ли в зеркало посмотреться? Так. Намеки, язык намеков. Культура – это язык намеков. Она состоит из этого. Прямо в лоб это нужно только в экстренных случаях говорить. Когда экстренная ситуация, тогда нужно прямо в лоб все говорить. Большинство бесед, разговоров, переговоров, оно все идет намеками таким. Между строк все читается. Но явный обман, прямой.

не опора духовности. Почему сейчас все держится более-менее? Потому что правду скрыть невозможно. Правда все равно на виду, поэтому человек может выбирать, что делать, куда идти. Если правду убрать, будет только одна ложь. Все, что делать вообще? Куда идти? Поэтому пока есть правдивость, мы можем развиваться. Как только правдивость уйдет, все, на этом все закончится. Поэтому...

реальное определяется сейчас, в настоящем. То есть оно рождается в настоящем. Оно не течет из прошлого в будущее. Существует только одно время, настоящее время. И вот это настоящее время, оно определяет как наше прошлое, так и наше будущее. Как оно определяет наше прошлое? Наше прошлое, оно определяет таким образом, что именно в настоящий момент рождается наше отношение к прошлому. И от нашего отношения к прошлому, тому, как мы прожили свою жизнь, зависит то, что с нами будет в будущем. Это происходит в настоящий момент. Если человек сожалеет о своем прошлом, если человек не благодарен своему прошлому, если человек не сосредоточен на обвинении кого-то в своем прошлом, если человек не сделал выводы в своем прошлом, то это же самое прошлое, что с ним происходит? Оно переносится в будущее. По сути дела, если раскрывать этот предмет глубже еще, то все, что мы способны сейчас воспринимать, все, что нас окружает, это какое время? Настоящее, да? Я вам хочу сказать одну очень интересную вещь. То, что мы сейчас воспринимаем, это прошлое время. Потому что все, что мы сейчас видим, это уже случилось. Вот мы сейчас смотрим друг на друга, да? Мы сейчас в каком времени друг на друга смотрим? В настоящем, вы говорите. А я вам говорю, вам бросаю вызов. Мы смотрим в прошлом времени друг на друга. Потому что в следующую секунду мы уже другие, понимаете? Мы уже находимся в другом времени. Вот все, что произошло, все, что уже было сказано, это уже ваш прошлый опыт. Это прошлое, это не настоящее. Настоящее – это то, что вы переживаете. То, за что вы несете ответственность. То есть, если вы что-то слышали и восприняли это как информацию, положили себе на полочку, время циклично, интересно, давайте запишем, время циклично. Это просто информация, она находится в нашем прошлом. Мы это узнали, мы его положили на полку, все, оно там уже лежит, это уже мертвое. Но настоящее – это то, что мы переживаем, это тот смысл, который мы переживаем. Смысл. Если вы открываете нечто очень важное для себя, что включает ваше сердце и проявляет чувство ответственности за жизнь, вот это означает, что вы оказались в настоящем времени. И вот это настоящее время, оно позволяет нам выйти из ловушки цикла. Потому что смотрите, что мы имеем. Прошлое время, то есть то, что с нами случилось, оно переносится в будущее, потому что в прошлом времени у нас были определенные впечатления, у нас был определенный опыт общения с людьми, и этот опыт, он определяет наше поведение. То есть у нас уже сформировались стереотипы, у каждого из нас сформированы стереотипы в прошлом. И что будет происходить с этими стереотипами? Если у нас есть стереотипы, значит, что можно сказать о нашем будущем? Они будут предопределяться нашими стереотипами. Таким образом, в будущем нас ждет то же самое прошлое. По сути дела, в материальном мире есть только одно время, прошлое время. А вот будущее свое мы создаем в настоящем. Вот это настоящее нужно уметь переживать. Потому что если мы его не переживаем, мы не меняем свою карму. Мы остаемся в рамках своей кармической программы, то есть в рамках своего прошлого. Чтобы взломать эту карму, выйти за пределы своих стереотипов, своих поведенческих кодов, нужно уметь переживать настоящее. И если вы что-то слышите настоящее, в настоящем времени, то признаком того, что это является настоящее, то есть это именно настоящее, да, будет переживание, то есть важность, важный смысл какой-то, да, который мы переживаем.

Что выражается вот эта неудача, да, о которой я говорил, вот это вот некоторая неудача, которая преследует человека по пятам. Неудача состоит в том, что мы ничего не можем сделать в этом мире сами. Мы можем только имитировать. Можем только что-то имитировать. То, что уже давно и так без нас сделано. Любой путь, не связанный с духовностью, это путь имитации. Поэтому это мир таких самодовольных имитаторов. Происходит эта имитация. Столько усилий ушло, чтобы придумать эту несчастную соевую корову. Этот механизм, который делает соевое молоко. Ну, простая сельская буренка и так дает прекрасное молоко. Без всяких дорогущих изысканий. Без железа. Без машинного масла, без нефти. Ну так прекрасно. Все просто бегает по полю. Сама причем. Отпустил ее, она сама убежала на поле. Вечером сама пришла и принесла молока. Ну, все абсолютно сама. Без всяких устройств. Столько времени ушло, чтобы сделать лампу дневного света. Давно есть лампа дневного света. Она так называется. Лампа дневного света. Одна днем светит. Это не лампа дневного, это лампа ночного света. Ее неправильно назвали. Надо внести как коррекцию в название. Лампа ночного света, причем тоже есть. Да? Когда луна, ну в полнолуние, видели, как интересно, все нормально. Сколько времени усил нашло на электрификацию всей страны, на то, чтобы обеспечить весь мир ночным освещением. Все это только для того, чтобы, как мы выясняли, да, не спать ночью, а ходить днем сонным. А сонным ходить днем, чтобы ночью не спать. Чтобы теперь и днем быть сонным, и ночью быть сонным. То есть человек ночью сидит полусонный, и днем сидит полусонный. Раньше хоть ночью просто спал, и все, а днем хотя бы трезвый ходил. А теперь он и днем, и ночью сонный. То есть ничего не понимает. Мы можем купить в магазине все что угодно, любую имитацию. Понимаете, все, сейчас человек дошел до совершенства. Черную икру делают, красную икру делают, вегетарианскую, да, все. Все можно у нас имитировать. Но зайдите в любой вегетарианский ресторан, там прилавки ломятся от имитирующих продуктов, все, что хотите. То есть человек все. Все может у нас имитировать. Но есть ли польза от имитации? Какие-то внешние вещи можно сымитировать, но как сымитировать дружбу, верность? Как сымитировать хорошие отношения? Невозможно это сымитировать. Поэтому путь имитации – это путь неудачника. Когда что-то имитируется – это неудача. Неудача. Связывает нас только истина. Только истина может нас связать. Связывает она не только нас, объединяет она все. Поэтому только она заслуживает, в общем-то, пристального изучения. Пронизывает весь этот мир, не дает ему разлететься на куски, связывает атомы, молекулы, планеты. Все связано. Есть эта связующая функция. Связующая. Все остальное только отталкивает, разрушает. Если человек изучает что-то, кроме абсолютной истины, он целенаправленно движется в сторону разрушения. Очень похоже на сегодняшний мир, посмотрите. Интересно, однажды один мудрец приехал в страны Запада, и он спросил, чего вы здесь больше всего боитесь? Сказали, ну как, ну вот в общем-то так вот, мы люди верующие, поэтому боимся в ад попасть. Сказал, да, почему вы боитесь ада? Ада бояться не надо. И спросили, а почему не надо? Говорит, а потому что вы уже...

женщина вроде как бы она выполняет обязанности, но она потихонечку понимает, что, ну, как бы, мужчина не совсем правильно выполняет свои обязанности, поэтому ему надо помочь. Ему надо помочь, ну, помочь ему выполнять его же обязанности. И она начинает потихонечку наступать. Мужчина какое-то время сопротивляется, он говорит, нет, ну как бы ты, ну здесь вот у меня, в моем гараже ты не наводи порядок. Здесь у меня компьютерные диски, ты не трогай. Она говорит, нет, неправильно. Нужно, чтобы вот такой порядок был, вот такой, и такой, и такой. Какое-то время сопротивляется, но понимаете, какая система-то. Мы-то знаем, что женщина в 9 раз сильнее. Поэтому, что бы ни случилось, мужчина проигрывает, она наступает, и мужчина занимает оборону. Он отступает в некий укрепленный район, который называется диван. Это диван. Откуда он сопротивляется? Эту территорию он контролирует, диван. Где мой пульт? Куда ты положила программу? Это, здесь он контролирует, но все остальное он отбивает атаки вот, превосходящего противника с этой укрепрайона. И это, может, знаете, Брестская крепость задержалась несколько лет, несмотря в полном окружении. И диван, он как бы, вот этот укрепрайон с этих зимних квартир, он отбивается. И женщина, конечно, делает периодические попытки выманить его. То есть он выманивает, у нее попытки окружить его. Вот. Но, потерпев, конечно, поражение, потеряв противника на этой территории, все равно мужчина возвращается и там вот как-то ведет какую-то непонятную войну в катакомбах, вот, выживает каким-то. Ну, то есть ему много не надо, мужчины, они как-то выживают. Там, вот они на диване и вот сокращают, правда? Ну, все знают, все стратегии знают, что вот долго так. Осаду – это больше для, проблема для осаждающих, поэтому как-то вот нужно ее решить. И через некоторое время возникает гениальный стратегический ход. Какой гениальный стратегический ход? Ударить в тыл. При этом нужно подключить, естественно, превосходящие силы, взять резерв. Мама, свекровь, дети, друзья. Ну, как это, например, там, ну вот, если бы ваш папа там был бы хорошим папой, там, ну, так далее. Мама, я не знаю, ну, вот я когда замуж выходила за вашего сына, он был таким-то, таким-то. Мамочка, я не знаю, вот, ну, ты была права, что он действительно, ну, то есть, как бы, понимаете, да? То есть, она подключает союзников, и мужчина тогда вынужден занять круговую оборону. Теперь он отбивается от всех. Долго находиться в состоянии осады невозможно, поэтому он уходит в место под названием «Гараж» и ведет там партизанскую войну, куда собираются остальные партизаны, других тоже, с других битв. И вот они там, с других районов, вот, и они там как бы обсуждают методы и стратегии партизанской войны. И вот, и как им тяжело, ну, периодически они возвращаются, конечно, назад уже так, ну, зарядившись немножко, укрепив, как бы, вот, оптимизмом, пополнив запасы, вот. Но в целом, вот, как бы, вот такая ситуация. Похоже? Ну, гараж можем, ну, там, спортзал, например, или там, или друзья, или работа, неважно, что там.

в Индии умершие сжигают, а нас закапывают в землю. Какие могут быть последствия? Ну, последствия такое, что большие кладбища будут, допустим. Не очень рационально. Это вот, видите, хоронить — большая проблема, чисто техническая проблема. Другая проблема умершего человека. Когда умирает человек. Кто-то из вас имеет опыт выхода из тела? Клинической смерти? У меня много такого опыта. Я очень часто это слышал. 25 лет это началось. Я это пишу в книге реинкарнации своей, поступления немножко пишу. Так что у меня есть опыт как бы вот в потусторонней жизни, видение этого. Что у меня тело, жизнь продолжается. Есть как бы Моуль описывал, у меня есть такое хорошо. И у многих других тоже есть, когда я спрашиваю, иногда чаще всего в зале находится несколько коров, которые имеют такое подобное опыт. И это явление. Но вот когда вы умираете, вы должны выйти из тела. Вы обязаны выйти из тела. И что же? Вы куда пойдете, скажите? Вы знаете, куда идти? Вот, видите, как это работает. Вы просто смотрите на свое тело, вы не можете этого. Вы же связаны с этим телом, это ваша жизнь прожила, да? И вы сильно скорбите именно от этого всего. Потому что ваше тело – это ваше общение с родственниками, это ваши счеты в банке, это ваша квартира. Это все, что вы делали всю жизнь, и теперь этого ничего нет. Тела нет, понимаете, нет в этой счетах банки, нет этих друзей, нет этой семьи, нет никого, ничего. Вы только представьте, что переживаете возле что. Самый момент смерти не такой страшный, как вот эти последствия возле смерти. Поэтому в Индии люди знают это хорошо. Есть книга мертвых, и тело кремируют на глазах, вот это такое тело, чтобы смотрите, что же дальше. Облегчает этот процесс. Это если детали что рассказать, то уже смерть. Но для тонкого тела это делается, что оно присутствует. Там описывается, как он чувствует это время, когда вот проходит эта церемония. И как трансформируется его сознание. Но когда его закапывают, часто бывает, что он там и витает долгие годы. Там погибает. Не может быть никуда. И если его вбивают потом, и молитвы какие-то читают. Он 9 дней примерно, до 40 дней, он еще находится в сознании вашего родственника. А потом он не уходит. Это уже злой дух. Эта привязанность, которую он не может больше вернуть, переходит в злобу, в ненависть, в открытую агрессию. Это уже опасно. Поэтому могут эти души нас преследовать, это наши могут быть родственники. Представьте, какая картина за этим измерением существует. Ну вот это знамение, которое дается. Поэтому кремация, она рекомендована в ведах.

культуру. Тоже частый вопрос, хочу сразу на них ответить. Говорят, мы русские, отстаньте от нас этим ведическим знанием. Вот вы там в Индии свое, а в Японии пусть свое, а у нас своя русская культура. Так вот, культура, вы можете Википедию посмотреть, в других вариантах, что это слово означает? Оно имеет два значения, очень интересных. Это развитие и поклонение свету, то есть знание. Знание переводится как свет. То есть культурный человек – это всегда широкомыслящий человек. И предназначение, вот я вам на ведическом языке, культура – это санскрита, очищение. Это то, что с каждым культурным действием человек становится ближе к своему счастью, к своей духовной природе. Культура должна возвышать, а не вести деградации. И культурный человек, он берет, если он видит золото, и на нем стоит «Made in China». Ну и пусть оно made in China. Если золото, то золото, правильно? И машина, если она лучше, если это немецкая машина, я лучше на ней поеду, чем на «Жигулях». Нет, все. Хорошо, а тогда, если я армянин, что мне вообще пешком ходить? Ну, не делают в Армении машин. Давайте возрождать культуру. У нас были телеги. Арба или что там у них было. Понимаете, современный мир такой, что все происходит, ну, уже все... Мы не можем, да, как бы синтез идет, мы не можем жить изолированно от этого мира, правильно? И я существую и хорошо себя чувствую, могу так путешествовать много, потому что я пользуюсь индийской медициной, но круче она, я без химии обхожусь. Я убрал гипертонию, нормализовал сахар. И зачем мне с этой точки зрения возрождать русскую культуру? С этой точки зрения, понимаете? Дайте мне бы лайк, вам сейчас так по-русски спою, смеяться будете. Я прекрасно владею русской культурой. Ну и что? Ну где надо, там посмеяться, я владею. Но если это будет связано с тем, что надо пить водку, понимаете, и закусывать соленым огурцом. Ну не буду я, ну нет мне от этого счастья. В чем тут культура? Превратиться, я не знаю, в животное, ругающееся мятом и воняющее луком и селедкой? Ну не хочу. Я не вижу смысла в такой культуре. Понятно, да? То есть мы должны разум применять, если что-то есть в культуре ценное. А как исполняют японцы долг? Это нечто. Человек умрет, но будет исполнять долг. Настолько необязательная нация. Если они обещали, они сделают. Время закончилось, а он пока не сделает работу, не уйдет. Хорошее качество, отлично. Если бы мы все так работали, как они, да? Все было бы хорошо. Но у них другая проблема, да? Они работают, только никак счастливыми не станут. Другие проблемы. У каждой нации есть свои проблемы. Поэтому, чем мне нравится ведическое знание, оно универсальное. Оно учит вас различать и брать, что брать, чтобы быть счастливым в разных культурах. Оно универсальное. Понятно?

уровень еды. Ану майя. Майя означает покрытие, оболочка. Ану – пища. Ану майя – покрытие пищи. Человек буквально соткан из пищи. Все, о чем он думает, все его счастье сконцентрировано в этом вкусе. Чтобы я вам это хорошо рассказал, когда я ехал в поезде в Пензу, мне попалась такая женщина. Она вынесла нам мозги. Просто начисто. То есть мы говорили только о еде всю дорогу. Ничего другого этого человека не интересует. Ей где-то под 70 лет, и по мере того, как она теряет здоровье, да, у нее все меньше и меньше счастья. Поэтому, когда я рассказал, чем, какой вкус можно компенсировать, я стал у нее любимым человеком, понимаете? Просто она не могла. Да, это я не могу за печень. Я говорю, вы можете вот это съесть. Вкус будет тот же, да? А печень не вредом. Тетрадка, стол, все, там просто до самой Пензы нам спать не давали. Итак, есть еда счастья, нет еды горя. Какой яркий пример представителей Анну Майи, вот этого уровня, дети? Да, особенно вот новорожденные, да. Так вот, оказывается, смотрите, в чем момент. Растение, да, это растительный образ жизни. Я в свое время, когда занялся йогой, в йоге очень важен целибат. И у меня был друг, у друга отец. И этот отец никогда не изменял маме, вообще практически с ней этим не занимался. Ну, так мне доложили. И я думаю, нифига себе, йог. Думаю, вот тут паришься с этим делом, да? Все так трудно дается. А у него нет этой проблемы. И только когда философию ты изучил, понял, а он на уровне анума, ему покушать больше ничего не надо. Понимаете? И вы встретите таких людей. Им даже секса не надо. А если надо, им все равно с кем. То есть настолько вкус еды центральный, поэтому они когда заболеют или умрут, то есть они когда, как только вы перекроете это, допустим, какая-то болезнь, из-за этого нельзя есть, все, человек умирает. Он не может себя отказать. Он не понимает, зачем он живет. Понятно. Теперь скажите мне, будут такому человеку интересны эти лекции? Ну вот как с этой женщиной, да, немножко будет интересно, но понятно, далеко такой человек не продвинется, да, поэтому если вы видите своих родственников на этом уровне, что вы делаете? Вы грузите их, что есть другое счастье, что надо расширять свое знание. Вы их будете грузить теперь? Какой смысл? Для них еда – смысл существования. Они такие. И пока вы это не поменяете, бесполезно. Как вы можете это поменять? Как я с этой женщиной? Она что-то там ест, и говорю, сейчас я вас таким угощу, что вы никогда не ели. О, вот это да! Теперь она на меня смотрит. А вы кто такой, что так вкусно кормите? Тогда немножко ее можно куда-то продвинуть. То есть, может быть, высший вкус без потери еды? Тогда да. Потому что так никто... Понятно. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, кто находится на этом уровне, и вы этого человека, ну, как бы не поддерживаете этот вкус, вы обречены, он скажет, что вы плохой. Потому что вы посягаете на его представление о счастье. Это не то, что нет абсолютной истины. Абсолютная истина-то есть. Но в данном случае она заужена до одного вкуса. Еда. И вот в чем важно. Конечно, это утрировано. Редко бывает человек все-таки, хотя бывает, поглощен только этим вкусом. Но вот эти вот четкие градации, они дают только для того, чтобы мы понимали, что человеком движет.

вообще веды, что веды говорят о сексуальной энергии, что Кама-сутра говорит о сексуальной энергии. Говорится, что это психическая энергия. Еще также в ведах сексуальную энергию называют энергией кундалини. Может быть, вы видели, если вы как-то сталкивались в интернете с чакрами, да, то это энергия кундалини, которая изображается в форме змеи. И это психическая энергия, и практически это как атомная энергия. Это как атомная энергия, и предназначение этой энергии – это именно для того, чтобы позволить человеку выйти за пределы этой Вселенной. Вот очень интересный момент для понимания. То есть сексуальная энергия – это энергия, которая предназначена для того, чтобы помочь человеку выйти за рамки этой Вселенной, выйти за ее пределы. Вот настолько она могущественна, настолько она значима и ценна. Да? И эта энергия, если человек обучается этому искусству, то есть это тоже искусство, это не просто так, если человек обучается искусству и направляет сексуальную энергию вверх, то эта энергия делает человека святым. По сути дела, святым. Вот, если брать вот эти вот энергетические центры, чакры, о которых мы с вами говорили, то если эта энергия поднимается до уровня третьей чакры, вообще она базируется на первой чакре и на второй. Так вот, если эта энергия поднимается на уровень третьей чакры, то человек обладает расширенным сознанием, он расширяет свое сознание. Если человек поднимает эту энергию на уровень четвертой чакры, то тогда эта энергия делает его любящим родителем. Когда человек поднимает сексуальную энергию до уровня пятой чакры, то в нем открывается огромное творчество. Он начинает обладать изысканным красноречием. Да, у него появляются очень важные такие способности. Когда эта энергия поднимается до уровня третьего глаза или межбровья, до шестой чакры, то тогда человек начинает обладать даже мистическими совершенствами. И когда поднимается до седьмой чакры, человек может достичь духовного просветления и развить свою связь с Богом. Поэтому так важно, чтобы люди в своей повседневной жизни обучались этой практике поднятия этой сексуальной энергии, да? Чтобы мы раскрывали свой творческий потенциал, чтобы мы учились быть любящим родителем, чтобы мы были терпеливы и развивали духовную реализацию.

Гита, хотя и говорит о Боге, тем не менее, это книга, которая формулирует универсальные законы. Основатель нашего общества говорил, что духовная наука не в меньшей степени наука, чем все остальные науки. Наука значит, что можно поставить эксперимент. Наука значит, что можно поставить что-то под сомнение. Наука значит, что можно что-то проверить непосредственным образом. И наука значит законы, которые действуют везде, независимо от национальности, религиозной принадлежности или еще чего. Религия, ее можно принимать, можно не принимать, а она относительна в каком-то смысле. Наука есть наука, это законы, которым все подчиняются. Один из этих законов – это закон вечности души и закон вечного существования души. Далеко не для каждого эта вещь является очевидностью. Собственно, Гита, как книга, излагающая основы духовной науки, начинается именно с этого. Когда нам объясняют, что есть нечто вечное в нас, неумирающее, которое составляет основу нашего бытия, фундамент нашего бытия. В ведической философии проводится различие между телом, которое меняется, между умом, который постоянно меняется, и между тем, кого в ведической философии называют наблюдателем. Если мы заглянем далеко вглубь себя, мы поймем, что я, помимо того, что я тело, безусловно, когда я смотрю в зеркало, то я это тело, так? Я подвожу брови себе, губную помаду намазываю, зубы чищу, бреюсь. Это все я, так? Но

тем не менее, если мы посмотрим глубже немножечко, мы увидим разницу между «я», которое наблюдает за этим телом, и телом как таковым. Тело меняется, но наблюдатель не меняется. И это очень легко ощутить, потому что мы подходим к зеркалу в какой-то момент и думаем, как я постарел. Кто постарел? При этом «я», который говорит «я постарел», во-первых, первая реакция, которая охватывает человека в этот момент, когда он видит себя постаревшим, вернее, свое тело постаревшим, это реакция шока. Если бы это было естественно, если бы это было само собой разумеющимся, человека не охватывал бы в этот момент перехода шок. А психология знает, что человек на протяжении своей жизни переживает так называемые кризисы переходного возраста. И, как правило, суть этого кризиса сводится именно к тому, что тело меняется, и человеку нужно приспосабливаться к переменам. Почему ему нужно приспосабливаться к переменам? Потому что он сам не изменился. Он сам, это я, тем временем остается тем же самым, но тело поменялось каким-то самым драматическим образом. Так, подросток или маленький мальчик, когда он становится подростком, его тело претерпевает перемены, и он не знает, каким образом себя вести. Требуется определенное время, чтобы приспособиться к новой роли, которую ему нужно играть. Потом опять в течение какого-то времени все остается неизменным. Но потом рано или поздно наступает новый кризис, кризис середины жизни, когда человек чувствует, что жизнь уходит, что наступает старость, что приходит новый период, и ему нужно играть новую роль. Так вот, изначально в Ведах проводится различие между наблюдателем, который остается неизменным при всех этих изменениях, и телом, которое изменяется. Тем, кто наблюдает за всем тем, что с ним происходит, тем, кто, собственно, испытывает все то, что с ним происходит, и механизмом, который обеспечивает все эти перемены, который обеспечивает эмоции, который обеспечивает какие-то чувства и все остальное. Это довольно тонкая разница, но, тем не менее, нам очень важно ее понять. Потому что, скажем, когда люди пытаются моделировать тот же самый искусственный интеллект, то, чего они никогда не могут и не смогут. И это мое очень твердое убеждение, не имеющее отношения нисколько к моим сектантским, так сказать, приверженностям. Так, они никогда не смогут смоделировать в компьютере «я». Потому что, да, можно заложить программу в компьютер. Компьютер может говорить, компьютер может петь, компьютер может даже слушать, компьютер может даже воспринимать запахи, если вложить в него рецептор. Но в компьютере никогда не будет «я», который эти запахи воспринимает.

родительский вкус. Вкус родительской любви. Называется ватсалья раса. Ватса в переводе с санскрита означает теленок. То есть эталоном родительской любви является отношение коровы к своему теленку. Поэтому что мы говорим? Телячья нежность. Видели, как теленок бежит к корове? У кого есть такой опыт? Однажды мы были в Чинае, и там, недалеко от того места, где мы жили, был коровник. И весь день коровы паслись, телята их ждут там, в этом загоне. И вот корова возвращается обратно. Она мычит.

радостно. Я иду. Теленок ее слышит. У него хвост трубой. В экстазе практически. Он прыгает туда-сюда. Бегает по этому загону. Все люди, которые заботились о коровах, в это время собираются, чтобы посмотреть на это все. Потому что это удивительный опыт. Теленок бегает, у него слезы из глаз, и вот счастье. Мама идет. Хвост трубой. Он даже не может прыгать нормально. Как-то так он какие-то пируэты выделывает. И корова несется к нему. Просто несется. И что делают в Индии? Сначала они корову заводят в стойло, подводят к ней теленка. Он выпивает первое молоко. Какое-то время он пьет, потом теленка убирают, стреноживают, ставят рядом с

Thank you.

Почему вообще человек хочет находиться вот в этом полусонном состоянии? Почему оно ему так нравится, как вы думаете? Почему вообще? Потому что человек не видит счастья в реальности. Например, если вас что-то очень вкусное ожидает на утро, свадьба, или торт, или поездка куда-то, как вы просыпаетесь? Бегом. Где? Бегом сразу. Как там, еще не съели без меня, или там суженый, ряженый, не убежал никуда? То есть мы сразу. Но если каждый день одна и та же работа, непонятно зачем, все одно и то же, что хочется сделать? Как можно дольше валяться. Человек валяется в иллюзии. Сон кажется лучше реальности. Значит, человек не может извлечь из жизни счастья, и он пытается счастье из сна извлекать. Поэтому, ну, появляются теории сновидений всевозможные. Из жизни надо счастье извлекать. Но зачем вам торт во сне? Научитесь его в жизни готовить, торт. Зачем его кушать во сне? Это, конечно, тоже здорово. Но лучше так кушать в жизни тоже, да? Какой смысл, ну, питаться гадостями, а во сне себе, ну, пытаться торт представлять, как я его кушаю? Давайте нормальный торт просто приготовим, и все. Но когда человек не хочет этого делать, когда он пытается развивать теорию сновидений. Да я во сне все это сделаю. Возьмите, просто приготовьте, какая проблема? Узнайте рецепты, приготовьте. Будет очень вкусно. С вечера приготовьте, на утро оставьте и попробуйте спать спокойно. Не получится. Сразу утром вскочите, съедите. Каждая минута отнимает эту активность, считается не очень полезным для здоровья. И потом человек должен выпить стакан прохладной воды. Обычно на Востоке он ставится с вечера перед кроватью. Потому что когда вы просыпаетесь, вы имя свое вспомнить иногда не можете. Поэтому стакан воды с вечера ставится всегда. Просто прохладненькая водичка. Простая. И когда человек просыпается, он видит стакан и об этом вспоминает. О, нужно выпить стакан прохладной воды. Для здоровья это очень важная привычка. Такая процедура помогает очень хорошо очистить тело. Тело очищается колоссально. Почему не горячий? Очень просто. Это как раз первая ошибка современного человека. Когда человек встает, ему горячий кофе в постель несут. Система такова: на языке находятся самые сильные токсины, самые страшные. И когда вы пьете холодную воду, то они не смываются холодной водой, а вода пропадает туда дальше, проходит дальше, и там уже вычищает, так там уже и так все разбавлено. Но если горячее пить, то они растворяются и впитываются обратно. И что происходит? Первый утренний токсикоз. Вместо того, чтобы очиститься, человек впитывает обратно, растворяет их с языка и впитывает обратно. Поэтому главный друг человека с первых 2 лет жизни – это языкочистка. Очень простая вещь, да? Просто железячка. Утром встает человек, и перед тем, как чистить зубки, вычищает. Сейчас такие стали делать зубные щетки и видеорекламу, да? Ерунда это, конечно же. Вот, очень простая вещь, элементарная. Это вот фирменные индийские, есть медные, очень хорошие, стальные. Кто-то себе серебряные заказывает, кто-то золотые, кому как нравится. Это очень полезно, очень важно. Самые тяжелые токсины, они специально выводятся на язык, специальные. Поэтому очень глупо было бы взять их обратно, загнать в себя. Растворить и хорошенько впитать в кровь, чтобы по всему телу обратно они разложить. Их выводили всю ночь, и мы их первой кружкой кофе туда-обратно загоняем. Поэтому холодненькую водичку человек выпивает. Эта холодненькая водичка ничего не растворяет, но дальше действует хорошо. Там холодненькая водичка как раз, очень здорово действует, все выходит, все выходит. Выходит здорово. За ночь все продукты отхода скапливаются у нас в кишечнике, в мочевом пузыре. Там собираются эти токсины жизнедеятельности. И если мы встречаем восходящее солнце с этими токсинами, то тогда они могут проникать в кровь. Они могут проникать в кровь. Их нужно вывести до восхода солнца. Они должны быть выведены. Поэтому человек должен встать, совершить все эти действия, очень простые. Сходить в туалет, принять омовение и чистым встретить солнце. Тогда будет очень легкая жизнь. День будет очень легкий. Это одна из главных причин постоянных тяжелых дней. Да все тяжело постоянно, все с трудом дается. Просто постоянный токсикоз. Был же у кого-то токсикоз, знаете, женщины знают, что это такое. Так мы можем всю жизнь в этом токсикозе находиться и даже не замечать, думать, что так и есть. Постоянно загонять обратно свои собственные токсины. Знаете, постоянно загонять обратно. Это одна из главных западных ошибок.

что очень важно еще в этой сфере планирования своего времени, это стараться именно планировать не на день. Потому что если мы планируем только на один следующий день, это значит, что мы планируем кризисы. Мы планируем, как мы будем разрешать проблемы. Мы планируем только самые срочные вещи. Главное, что нужно научиться для того, чтобы находиться в гуне благости, нужно научиться планировать вот более длительными сроками. Как минимум на неделю. Как минимум на неделю человек должен, каждое воскресенье он должен подумать, что важное я должен сделать в эту неделю. Есть какие-то важные моменты, какие-то важные вещи, которые очень важны для меня, вот для того, чтобы я исполнил свою миссию, я должен сделать их на неделю, и мы должны запланировать их первыми. Все остальное нужно планировать вокруг этого, иначе мы будем планировать только вот эти кризисы или проблемы. Вот. И потом дальше нужно научиться планировать на месяц и планировать на год. Я могу вам на собственном опыте гарантировать, что жизнь моя стала гораздо более как-то осмысленной с тех пор, как я стал планировать на неделю. Я просто четко знаю, я очень четко чувствую, что я хочу добиться и как идет моя жизнь, как протекает мое время. Потому что я каждый день у меня становится осмысленным. Он каждый день меня как бы приближает к достижению этой цели. Именно потому, что просто у меня перед глазами висит вот этот план. Я вешаю его у себя перед глазами, этот недельный план. И что он тут делает? Это очень интересный сам механизм, как это тут делается. Первое, он описывает тут роли, то есть те как бы функции, которые вы выполняете. Так, то есть вот тут есть семь этих функций, как бы. Ну, это может зависеть, у каждого человека это может быть разное. Так, и дальше цели, которые вы ставите себе на эту неделю в этом качестве. Вы планируете вот тут вот, делаете очень важно, тут всего три пункта каких-то важных вещей. И потом вы разбиваете по дням недели вот эти важные вещи. Первое, что вы делаете, это в каждый день вы ставите что-то, то важное, что я должен сделать. Не обязательно должен быть каждый день. И потом дальше уже обычное вот планирование по часам, когда вы расписываете расписание. Может быть, это не всем нужно, может быть, это нужно только менеджерам, но все равно. Но я очень рекомендую, если вы будете видеть хотя бы на неделю вперед, если вы не будете бежать с закрытыми глазами всю свою жизнь, то ваша жизнь будет гораздо более наполненным смыслом, чем это есть.

Поговорим немножко о Вселенной с позиции пяти первоэлементов. Сатья-лока — это самая высшая галактика нашей Вселенной. У меня сейчас нет перед глазами данных, насколько выше она нашей есть в километрах расстояния этих, в милях там можно рассчитать, насколько выше Земли. Но у меня нет сейчас здесь данных. Я в книжках привожу свои. Итак, на Сатья-локе преобладают первоэлемент эфира. Таким образом, тела всех живых существ, они сотканы из энергии разума. Потому что для того, чтобы чтобы тела были сотканы из энергии ума, для этого нужна прана. А на Сатья-локе праны нет. Там есть только первоэлемент эфира, и все. Там воздух, нет ветра вообще, то есть энергии воздуха, ветра нету. Там просто чистое знание находится, понимаете? Для знания не нужно ничего, оно само по себе достаточно. Создатель Вселенной, Вселенную создал не Бог, а живое существо под его руководством Бога. И веды описывают, что это Брахма, прародитель всех живых существ, его зовут Брахма, его тело соткано из чистого разума. Вот он живет на Сатья-локе. Даже выше Сатья-локи есть планеты, в этой галактике, в этой сфере. Есть планета Семи Мудрецов, Саптариши, есть планета Друва-лока, которая... с которой управляется временем. Все время во Вселенной движется за счет влияния этой планеты. 27 накшатр лунных стоянок. Когда Луна движется, вокруг Земли, ее рассчитывают с тех самых высоких планет. Там есть 27 звезд вокруг Друва-локи. Расположено 27 звезд. Эти 27 звезд, они имеют очень большое значение в нашей жизни, потому что они обладают колоссальным влиянием на наше сознание. И поэтому круг, движение, просто зодиак, разделили на 27 частей в соответствии с этими 27 звездами. Есть 12, на 12 частей по 30 градусов, деление. А на 27 частей по сколько градусов получается? 360 разделить на 27. Сколько градусов получится? Что-то так, 12 градусов. Это количество градусов, которые проходит Луна в каждой звезде. 27 звезд всего. И эти 27 звезд, они расположены, если смотреть на них, то они расположены как змея. Эту змею называют Шишумара. Мара означает смерть. То есть эти звезды, они очень сильно влияют на время в целом во Вселенной. И веды, ведические ученые знали эти звезды, изучали, как рассчитывать их влияние на нашу жизнь. Каждый человек родился под одной из этих 27 звезд. Соответственно, и с этим его характер формируется, его понимание вещей и так далее. Ниже этих звезд находится планета Семи Мудрецов, Саптариши называется планета. И дальше Брахма-лока, планета прародителя всех живых существ Брахма. И так вот Сатья-лока, она это пространство занято такими высшими живыми существами. Дальше идет Тапа-лока, следующая галактика. Там живут аскеты, которые аскезы совершали в своей жизни. На Сатья-локу могут попасть только те, кто с детства соблюдали монашеский образ жизни или чистый образ жизни, безгрешный. Самые святые люди могут туда попасть. На Тапа-локу та же аскеты, йоги, всякие мистики попадают. Там уже первый элемент воздуха активизируется, то есть их тела сотканы из чистой праны. Поэтому, соответственно, они могут управлять мыслями, могут предметы доставать с любой точки пространства, могут переговариваться друг с другом на расстоянии без телефона, могут двигаться в воздухе, перемещаться. И не только в пределах своей галактики, они могут к нам прилететь, если захотят. Но им здесь делать нечего. Это все равно, что в уборную залететь. Здесь невкусно, пахнет плохо.

Что такое совесть? Некоторые говорят, а у каждого своя совесть. Совесть только одна, и она основывается на законах этого мира. Если вы хотите знать, как действует совесть, почитайте Священное Писание. В каждом Священном Писании говорится одно и то же, что говорится одно и то же. Не бросай жену, не убивай, не обманывай, не веди себя коварно по отношению к людям. Будь смиренным, будь добрым, будь честным, будь порядочным и так далее. Как проявляет себя совесть? В виде тревоги, в виде чувства тревоги. Я чувствую, что моя жизнь течет в каком-то тревожном русле. Мне тяжело сейчас в жизни, у меня какие-то трудности. Я чувствую, что у меня в сердце тянет, болит, что-то не то. Или второй вариант. У меня на душе не случайно светло и не случайно весело. Ну, то есть я чувствую радость, идущую из сердца, я чувствую победу, я чувствую, что все будет хорошо, я знаю, что со мной ничего не случится. Это деятельность совести. Она дает нам чувство тревоги, она дает нам печаль, она дает нам радость, она дает нам победу. Это мое совесть, это мое или не мое? Кто как считает? Мое? Нет. Если бы это было мое, я бы смог его говорить. Некоторые так и делают, они его забалтывают. Есть еще один способ, как бы успокоить совесть, ну то есть другими словами, как бы, Бог думает, ну с этим ничего не сделаешь, он безнадежный. Это когда человек, допустим, что-то не так, он идет и сплетничает, наговаривает на того, от кого исходят проблемы. Он говорит, это он на самом деле вот виноват во всем, а не я. Ну то есть он начинает переводить стрелки на другого человека, и совесть тогда думает, ну безнадежный человек. И как бы перестает его обучать. Есть три состояния сознания, все три связаны с совестью. Первое состояние сознания – это бессовестность. Называется невежественная жизнь, когда человеку наплевать на то, что у него в сердце и что как в нем думают, он просто свое гнет и все. Когда человек считает, что счастливая жизнь означает жить только для себя и наплевать на всех, это состояние бессовестное и называется невежественное существование, веды так называют. Дальше второй вариант, это когда человек реагирует на совесть, но в рамках своих интересов. Интересов своей семьи. Не просто своих, а интересов своей семьи. Это называется страстное существование. Когда человек согласен, что надо жить по совести, но он не реагирует на совесть, когда это не касается интересов его семьи. Или его страны. Даже может быть и так. Понимаете, это называется страстное существование. И благостное существование означает, что человек хочет просто жить по совести, а означает по законам Бога. Означает также, что он хочет любить, понимать всех людей на земле. Он хочет служить всем, заботиться обо всех, быть честным, искренним и так далее. Но это не значит, что он не хочет защищать свою родину, допустим. Защита родины – это благостное дело, это то, что Бог хочет от нас. Но защищая родину, нам не надо быть… Вот чем отличается агрессор от защитника? Защитник Родины, он благородно себя ведет, он не убивает детей, раненых не добивает, да? Он как бы сражается честно, в честном бою. То есть честный бой означает благородный, то есть надо благородно даже к противнику относиться. Вот. А агрессор – это тот, кто издевается над всеми, то есть он не может по совести действовать. В этом заключается разница. Ну, то есть я вам сейчас рассказываю три состояния сознания в отношении к совести. И благостное отношение с совестью означает, я хочу по совести жить. Но человек по факту, вот человеку очень трудно по совести жить, потому что он сам себя всегда оправдывает постоянно. Он с совестью всегда разговаривает, понимаете, пытаясь ее убедить в чем-то.

Сейчас я хочу вам сказать различие между древней культурой и современной. Различие заключается в том, что в современной культуре людям объясняют: а ты принимай, а ты улыбайся, а ты веди себя хорошо. То есть в современной культуре все объяснение основано на самой идее, что свое поведение можно поменять, просто настроившись на это. Древняя культура считает, что это неправильное представление о том, как все менять. Она считает, что человек не может поменять свое поведение просто потому, что он этого хочет. Потому что возможность поменять поведение идет от силы, которая находится внутри. Если у тебя есть сила на это, тогда ты это делаешь. Если этой силы нет, значит, ты этого сделать не можешь. Например, если я обиделся и у меня нет силы простить, я простить не могу. Я не прощаю. Если мне психолог говорит: ну ты прощай просто, прощай. Я говорю: ну у меня не прощается. Если он мне говорит: ну ты все равно старайся прощать. Тогда я психую и говорю: если тебе как бы иголочку в одно место втыкают и говорят: ты просто не обращай внимания. Ты можешь не обращать внимания в это время или нет? Ну, то есть, понимаете, как бы нужна сила. Ну, то есть, конечно, если ты сильный человек, ты там, как Камо там был, по-моему, да, такой революционер, он мог терпеть боль, и даже зрачки не расширялись. То есть, ну, такая сила боли. Сказал, что он не чувствует боль. Как-то. Но на самом деле он просто терпел. Но мы же не Камо, как бы мы все обычные люди. И обида – это та же самая боль, только она имеет психическую природу. И человек не может ее терпеть. Для этого нужна сила внутри. Поэтому в древней культуре была другая совсем методика. Способность поменять свою судьбу зависела от того, насколько человек понимает, откуда брать силы. Откуда брать силы. Древняя культура считает, что все источники силы исходят от высшей истины. То есть я называю это высшей истиной, потому что в разных верах, в разных культурах, в разных традициях духовных это все называется по-разному. Но в целом большинство людей считают, что высшей истиной является высшая личность. Это Бог, Господь. Веды объясняют, что все религии, все веры, они правильные. Каждый человек с Богом строит свои отношения. Эти отношения прежде всего нужны хотя бы для того, чтобы получить силы. Веда объясняет, что душа, вот мы души, то есть мы маленькие искорки духовные, она сама по себе не может постоянно быть заряженной. То есть это сравнивается с лампочкой. Лампочка не может сама по себе гореть, ей нужен источник питания, и она должна куда-то отдавать энергию дальше. Если она никуда энергию не отдает, тогда тоже не горит. И если нет подачи энергии, она тоже не горит. Так же устроена как бы душа по этой же системе. То есть первое, нужно откуда-то получать силы. Человек не может сам из себя силы выжимать. Понимаете? И второе, надо куда-то их отдавать. Если человек никому не отдает силы, не живет ни для кого, тогда и жизни нет. Допустим, есть такой феномен. Пока женщина живет для детей, она здорова. Как только дети выросли, начинают болеть. Есть такая история, да? То есть, как только у человека есть цель жизни, он очень активен, радостен, цели жизни нет, он в депрессии. То есть, если отдавать свои силы некуда, человеку незачем жить, он теряет смысл жизни.

Вот секрет. Сейчас я объясняю ключевой секрет процесса самоосознания. Потому что самоосознание или йога происходит именно через природу. То есть пробуждение сознания происходит через природу, через учителя, через видимое. Но очень важно понять, что это не просто материальное видимое, а это видимое, которое заряжено смыслом. То есть это духовное видимое, это не материальное видимое. Поэтому, когда вы просто произносите какие-то имена, например, имена Бога в какой-то религии, в православии, там, в индуизме, в любой религии, и если эти имена, которые вы произносите, люди, которые там находятся, они не объясняют их смысла, то есть они не заряжают их дух, то есть они не заряжены духовной энергией, то вы имеете дело с материальной традицией, хотя она и называется религией. И поскольку люди сейчас находятся в разных религиях, они разобщены. Потому что никто не объясняет смысла ритуалов, никто не объясняет смысла этих форм. И это приводит к постоянным материальным противоречиям, к постоянным войнам. Потому что материя всегда является источником конфликта. И нету никаких, нет более агрессивных людей, чем религиозные люди. Потому что формы очень такие, как бы, обособленные, но смысла объединяющего у них нет. Таким образом, йога, что такое йога? Йога – это та же самая религия, у которой атрибуты, которой, то есть ритуалы, формы, допустим, изображение Всевышнего, да, то есть как персоны. Персона – это Бог, это персона. В Библии говорится очень интересная вещь. Там, по сути, только одно место такое реально, где Библия говорит о том, каков Бог персонально. Что там говорится, вы все это знаете? Что Бог создал человека как? По своему образу и подобию. Согласны, да? Это есть в Библии. А знаете, что-то в этом предложении говорится после точки и запятой? То есть вот эта фраза, точка и запятой, одно предложение. И дальше говорится: «Мужчину и женщину сотворил их». Что это означает? Это означает, что мужчина и женщина, вот эта вот форма, парная форма, это и есть изначально форма Бога. То есть изначально сознание и природа, это и есть Бог, Бог и его природа в вечном союзе, как двух персон. То есть есть Всевышний и есть его женская ипостась. Ну вот, допустим, в вайшнавизме, многие из присутствующих здесь представляют вайшнавизм, там используются такие имена, допустим, как Радха, да, или Хара, для обозначения женского принципа, женской ипостаси Всевышнего, Радха или Хара, и Рама, Кришна, Говинда, для обозначения личности мужской ипостаси абсолютной истины. Вот это и есть как раз изначальный инь-янь, то есть изначальная абсолютная истина в ее единстве. Вы можете медитировать на так называемую высшую мантру, маха-мантру, в которой присутствует именно вот этот изначальный инь-янь. То есть эта маха-мантра, она представляет собой вибрацию, которая воплощает вот эту духовную энергию именно в сфере духовной природы. В этом могущество маха-мантры. Потому что она действует на человека именно через естество, через сферу взаимоотношений, через сферу женского принципа. И маха-мантра, она обладает уникальным свойством, почему ее рекомендуют именно в Кали-югу, именно в нашу эпоху. Как определяется Кали-юга? Кали-юга определяется как эпоха раздоров и лицемерия, когда люди разобщены. Мы живем именно в Кали-югу. И маха-мантра в Ведах, она дается специально для Кали-юги, потому что она является именно тем звуком, который проявляет духовную семью. То есть маха-мантра, она объединяет людей в духовную семью. Потому что там есть Радха и Кришна, то есть там есть изначальное вот это вот единство духовное в этой вибрации. Итак, когда вот в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует вот этот смысл, о котором я вам говорил, тогда они становятся командой, тогда они становятся единством, духовным единством, и тогда они становятся воплощением вот этой маха-мантры изначальной, изначального звука мироздания, который идет из духовного мира, из сферы духовной природы. Поэтому абсолют – это не что иное, как духовная природа, дорогие мои. Это не просто какой-то, знаете, свет какой-то, а это духовный мир. Это тот самый мир, из которого мы все когда-то пришли. Поэтому здесь, в этом мире, все ходят парами, неприкаянными парами. И они не знают, что делать друг с другом. Потому что эти мужские и женские энергии, они оторваны от своего изначального источника и находятся в состоянии противоречия, в состоянии конфликта, в состоянии определенной

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасному. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Обычно время мы понимаем как событие. Когда переключаемся на философский язык, события перестают влиять на наш ум. Мы как бы отстраняемся. То есть философ, он несколько отстранен от событий. Почему? Потому что он должен жить в настоящем моменте времени. А к прошлому очень часто люди относятся как к мусорной корзине. Потому что если мы что-то проживаем некачественно, мы это сбрасываем в прошлое. Это удобная как раз вещь. Если что-то мы переживаем некачественно, потому что есть качественная сторона времени, количественная сторона времени. И кто-то может вспомнить, что вот в тех событиях я был трусом, я хочу это в прошлое выбросить подальше, чтобы забыть. Кто-то же говорит, я был героем в тех событиях. Хочет быть в настоящем это показывать. Это всегда в настоящем с ним это событие. Он пережил его, правильно, в соответствии с его долгом, с его как бы позицией человека и души. Это сильные духом люди, они очень богатые, настоящие, не богатые в каждый момент времени, наполнены внутренней энергией. Почему? Потому что они проживали события правильно. И если события неправильно проживать, то вот прошлое просто как мусорную корзину. Но иногда, когда хорошие вещи сбрасывают в мусорную корзину, мы сожалеем, правда же? Но время тоже это делает. И хорошие, плохие вещи, как события, могут быть забыты. Но вы никогда не забудете, что вы пережили. Если это говорится в Бхагавата-пуране, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячи лет подобно дереву. То есть мы даже не вспомнить нечего, говорится. Вот это проблема. Все в мусорную корзину, вся жизнь уходит в прошлое. Но прошлое не существует. Будущее не существует. Существует только настоящее. И наши переживания всегда в настоящем. Но события, которые мы переживаем, меняются. А тот, кто переживает, не изменен. Вот это нужно понять. Вот это нужно осознать, чтобы понять, что такое настоящее, как быть богатым сейчас. Ведь мы же планы на будущее строим. А вы знаете, что время уже предопределено, предопределяет все наши события. Вы не можете строить планы, не владея специальной наукой. Это невозможно. Мы во власти времени находимся. И, собственно говоря, йога означает, что человек должен выйти из-за предела пространства времени. Сознание его, то есть. События, вот, скажем, это вот как бы физическое существование, оно будет в этом измерении находиться определенно. Но сознание, оно не должно быть в рамках этих событий. То есть осмысленность, зачем все это, почему все это? Великие цели. В настоящем мы должны стать героями. Мы должны чувствовать себя так, чувствовать. В настоящем мы должны стать учеными, мы должны себя так чувствовать. В настоящем мы должны стать богатыми, мы должны так себя чувствовать. Никогда не думайте, что вы нищие, что вам чего-то не хватает. Думайте о том, что у меня есть все. Просто это еще не раскрыто. Дети так думают. Взрослые, поскольку они уже связаны с этими событиями, циклами заработка и траты денег, потерь, удачи, неудач, они перестают мыслить как счастливые, богатые, здоровые люди. Они становятся угрюмы под влиянием событий времени. Но на самом деле время, оно не угрюмое. Оно и не радостное. Тут радоваться-то нечем. Оно вечное. И оно независимо ни от каких событий самого времени. Время не расстраивается, когда мы теряем деньги. Мы расстраиваемся. С позиции времени потерь никаких не существует.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Итак, колыбель цивилизации. Мать и дитя. Отец, мать, дитя. Хорошо. Туда уже вложены, заложены божественные принципы. Как мы говорили, ребенок автоматически принимает авторитет своих родителей, когда рождается. Потому что в его понимании это образ божественный, мать, отец. Что такое божественный образ для эгоиста, ребенка? Тот исполняет все желания, как только этого захочу. Ребенок не говорит, он просто и мать медитирует. Что там, откуда? Не всегда угадывает, но чаще всего угадывает. Я помню, из детства мать угадывает. Я ведь чувствовал разницу, сестра подойдет или отец подойдет, ничего не поймут вообще. Чего он орет, непонятно вообще. Мать подошла, раз, рукой туда-сюда, все понятно. Все, тут же. Поэтому я требовал только мать, никто мне не нужен, требую мать, все. Отец подходит, не хочу отца, мать пусть приходит. Я часто этим злоупотреблял, как ребенок тоже. Просто не хотел делать, и все, пусть мать делает, требовал просто, чтобы память все делала. Хочу спать, ложусь на пол. Здесь тили себе лежу. Уже я большой. Но таково отношение матери и сына. Мать должна все делать. Вот все. Эгоизм есть такой. Мать. Она же сама знает. Пусть сама стелит. Я почему должен стелить? И мать служила мне. Все мои желания исполняла. А теперь, когда у меня есть разум какой-то, свой разум и опыт, я делаю то же самое по отношению к своей матери. Я готов исполнить любую прихоть. Потому что она мне это дала. Она мне не говорила, ах, ты такой эгоист, вот не буду тебе ничего делать, все. Иди сам, все готовь, сам все делай. Нет, она может обидеться на меня, я могу дурно поступить. Она все равно пойдет готовить, не так ли? Все равно будет кормить. Между матерью и сыном разводов быть не может, никак. Никакая мать не откажется. Ну, здоровая, нормальная мать не откажется от сына. И она вкладывает эту свою бескорыстную такую материнскую любовь. Вот да, он эгоист, он плохой, он такой, ну, конечно, жизнь его научит. И даже когда жизнь его учит, она плачет, это так вот переживает за сына, за ребенка. То есть святой такой образ, знаете. Любит вас, какой бы вы ни были вообще. При этом она может быть глупа, не иметь никаких знаний. А веды говорят, необходимы знания, потому что именно ваша материнская любовь может быть эксплуатируема. Если вы не уложите более высоких ценностей, более высоких божественных принципов, а для этого вы должны сами иметь это в сердце, божественные принципы, что вы же служите не сыну, не дочери, вы служите Богу таким образом. Вот что такое образование. Не теоретическое, а служение, настоящее служение, но это ваше служение Богу, потому что ребенок пришел к вам из вечности. Вы это прекрасно понимаете, когда вы берете на руки это живое существо. Это не ваше существо, вы сразу это видите. У него свой характер есть, у него есть своя природа. Он к вам пришел, это факт. И как люди интуитивно объясняют, говорят, из вечности пришел. Мы не знаем, откуда ты, вот, из какого-то мира он пришел ко мне. Вот это дар. Либо дар, либо награда, либо проклятие, не знаю что. Но вот я получил то, что заслужил. Произвел это на свет. Поэтому веда говорит, если вы хотите пригласить достойную личность, вы должны звать эту личность. Призвать ее сначала. Ум направить туда. Прежде чем будет зачинать ребенка, должен направить ум соответствующим образом. То есть настроить его на божественный лад. В Индии высший класс людей, образованные, самые высшие, которые знают веды, они знают, что перед зачатием ребенка медитация должна быть 2-3 часа непрерывной мужа и жены. Прежде чем они зачнут ребенка, это будет хороший ребенок. 2-3 часа медитации должно быть. Прежде чем зачатие, допустим, к зачатию. У нас с вами 2-3 часа, даже найти мы не можем для зачатия ребенка. Нам у нас работа, у нас деньги, понимаете. Я в эти глупости, мы уже давно не верим. Медитация какая-то. Но то, о чем вы думаете в момент зачатия, воплощается в качествах вашего ребенка. Если родители в похоти зачинают ребенка, и ребенок рождается похотливым, а это означает, что его трудно воспитывать. Он с трудом принимает чей-то авторитет. Он всегда будет спорить, доказывать свое. Он конфликтный очень человек. Значит, слишком много вожделения у него. Он не может контролировать себя, правильно себя оценивать. Он думает, что он всегда прав, даже если старшие говорят об этом. И вы сталкиваетесь с собственным вожделением в образе ребенка тогда. И просто всю жизнь начинаете воевать. Откуда он такой взялся вообще? Так вы же произвели его. Потому что вы не знали, что дети так не делаются. Вы просто сексом занимались, а о ребенке же вы не думали. Ну и он теперь о вас не думает. Он тоже думает о себе, о своих желаниях. Он родился и живет, как вы дали ему. Возможно. Есть родители, которые напиваются на свадьбе, а потом зачинают ребенка. Еще одна проблема рождения. Это уже, конечно, любому человеку разумно известно, что не нужно пить на свадьбе или перед зачатием. Хотя бы уж на этом остановиться нужно. Хотя бы уж это. То есть думать не о чувственных наслаждениях, не быть в алкоголическом опьянении, не быть обиженным друг на друга. Иногда они обижены, всех вступают. Ну и ребенок рождается обиженным, замкнутым. Характер такой у него, потому что зачатие такое. В Махабхарате описывается эта история, как были зачаты Панду, Дритараштра и Видура. Из царской семьи, в императорской семье. Это великие личности, о них там вся Махабхарата повествует. Дело в том, что царь умер, не оставив нас потомков. И что продолжить род, мать этого царя имела еще одного сына. Но этот сын был отшельник. Это был Вьяса. Он жил как отшельник в лесу. Отшельник, это, знаете, это страшно. Для мирских людей это. Если вы в лесу видите отшельника, вы убежите. У него нет этой вот цивилизованной культуры, лакированной. Он таков, каков есть. Отшельник — это тот, кто думает о вечном. Эту жизнь материальную временную презирает. Он становится отшельником, как мы называем, монахами таких людей. Но он, живущий в лесу, в суровых условиях, он вырабатывает очень суровые качества. Он может вас проклять или благословить. Но так что будьте осторожны, общаясь с отшельниками этого на будущее. И она призвала этого Вьясу. Мать имеет эту власть. И сказала, царский род прервался. Ты единственный, кто может продолжить род. Нужно вступить в отношения с его женами и оставить по ребенку, чтобы они потом возглавили царство. И она сказала, что в Ведах это допускается в таких случаях. Если муж не может зачать детей, то брат его может зачать детей, если умирает преждевременно этот человек. То брат, и тогда эти дети считаются того царя. Можно считать так. То есть в Ведах это предписано. Сейчас запрещены такие правила, не думайте об этом. Эта эпоха прошла уже. Сейчас слишком много вожделения, не нужно ни об этом даже думать. Это невозможность наслаждать чувства, это продолжение рода, исключительно есть цель определенная, причем великого рода. Но я всегда сказала, мама, я монах уже много лет, я достиг осознания брахмана, меня вообще не интересуют женщины. Или это политика, или это его царство, это временный мир вообще целиком. Я вообще живу в другом измерении, о чем ты говоришь? Как ты можешь мне такие вещи предлагать? Ты же понимаешь.

Год суровой аскезы, пусть постятся, молятся и все остальное. И ушел. Вот так, при таких условиях все соглашусь. Они нечистые, даже ко мне даже подходить не могут. И царицы целый год совершали суровые аскезы. Но все они были на самом деле изнежены. И каждая из цариц, когда думала, что придет в Ясадева к ней, она просто дрожала в Ясадева. Отшельник, монах, знаете, лесной житель. У него один глаз, мой глаз, взгляд может испепелить вообще, если что. Его не купишь на всякие штучки, знаете, там, мой дорогой, типа того, что не пройдет номер. Ты самый лучший и прочее, знаете. Обнять, попросить денег немножко. Не пройдет никакие эти женские номера, не пройдут. Поплакать, ничего не добьетесь от Ясадевы. И в Ясу пришел на назначенный срок. И сказал, хорошо, царицы могут подойти ко мне. Пришла первая. И когда Ясадева вошел в комнату, чтобы с ней пообщаться, чтобы зачать ребенка, она, увидев его, просто побледнела. Уж такого она никак не ожидала. Она всякая уже была готова, но к такому не была готова. Она стала белая, как полотно вообще. Вьяса сказала, о, несчастная женщина, у тебя родится бледнолицый сын. Нет, сначала она закрыла глаза первые, простите. Закрыла от страха глаза, вот так вот просто сделала. И даже не открывала глаза. Нет, слепой родится у тебя ребенок. Вторая побледнела до смерти. И сказала, бледнолицый родится. А третья вообще не пошла, служанку послала туда. Испугала эту смерть. И вот третий родился очень возвышенной личностью. Служанка не боялась Ясадевы. Она не была так образована, как изнежена. Она умела служить. А если вы служите кому-то, вы не можете этого человека ненавидеть. Служение означает, что вы принимаете любого человека через служение. Нет друзей и врагов. Так же, как ребенок, какой бы он ни пришел, но вы же служите ему, и вы принимаете через служение его, каким он есть, любого ребенка. Потому что служение связывает людей, забота. И в семье главное, говорится, не любовь, это человеческое, земное вожделение, а забота скрепляет союз. А сейчас мы ищем этой сумасшедшей любви, как только она вот не прибавляется, уменьшается, мы разводимся, говорится, на сексуальной основе. А забота важна. И таким образом от умонастроения этих цариц в Ясадеве родились три великих личности. Дритарашта, слепой царь, Панду, отец Пандов и Видура, и брат. Был царским министром, советником первым всегда. Они дальше творили цивилизацию, там Махабхарата описывает уже дальнейшие события, как это все было. Ну, то есть там были очень строгие законы, правила, взаимоотношения двух полов в браке. Это была очень высокая культура. Они не встречались, когда им просто хотелось этого. По прихоти, по возбуждению чувств. Они всегда имели разум и знали, как правильно общаться. Потому что результат общения – это будущее, это наши дети. То есть муж и жена – это не сожители. Это неузаконенная проституция. Это очень возвышенный божественный союз. Это и есть колыбель цивилизации. То есть отношения мужа и жены должны быть божественными, духовными. А вожделение, да, оно тоже имеет свое место быть для определенных целей. Оно под контролем находится. Например, огонь. Огонь в доме должен быть. Без огня вы не сможете пищу приготовить. Электрический огонь, или лучше вот настоящий огонь, или камин, или печь. Но в печи огонь должен быть. Не где-то в другом месте, согласны? Но также вожделение должно знать свое место и свое время. И не больше нигде. Иначе эта энергия разрушает, как огонь. Спалит все. Сейчас эту джину выпустили из бутылки. Пожалуйста, наблюдайте. Если вы пошли смотреть кино, и там нет ни одной голой женщины, ну и фильм какой-то неудачный, знаете. Но если фильм совершенно бестолковый, но там много было голых женщин, можно посмотреть уже на что-то, видите. Современная культура к этому приводит человека. И представьте, это все перекладывается потом на наши отношения в браке. Эти усвоенные, так сказать, знания. Так сказать, знания. А на самом деле это невежество. Поэтому животную культуру мы должны взять под контроль разумной, здоровой, цивилизованной жизни, здоровья. Если жизнь неконтролируема разумом, это болезнь означает. Это страдания телесные, умственные, физические, всевозможные. Если вы регулируемо питаетесь, регулируемо спите, работаете, отдыхаете, регулируемо общаетесь,

0: медитируете, если у вас все в жизни есть этому место, вы будете очень здоровы, максимально здоровы. И во всяком случае вы будете всегда иметь ясный разум. В любом возрасте. Живой, ясный разум. Если вы контролируете чувства, то будет много внутренней энергии. Если много чувственных наслаждений, вы быстро стареете внутренне. Это апатия, пассивность, леность некоторая. Страх изменить свою жизнь. Хотя и жизни-то никакой нет, но страх все равно есть, даже это потерять. Вера слабеет, разум слабеет. Внутренняя энергия называется слабеет. Потому что слишком много энергии уходит на чувственное наслаждение. Все остальное внутри слабеет. Вот мы видим, что люди в 30-40 лет уже не способны ничего изменить в своей жизни лучше. Слабые становятся. Мы часто говорим, бросьте все интоксикации. Все улыбаются. Они даже не собираются этого делать. Потому что какой смысл? Это невозможно сделать. А что, это не совсем трудно сделать? Не трудно. Просто вас слаблю. Если вы не можете этого сделать, просто вас слаблю разумом. Через чувство наслаждения вы потеряли силу разума, волю, принимать решения, чистые. Это лишь только первые шаги. Очистить свое тело, свой ум, вредные привычки, дурные устранить из своей жизни, дурные слова устранить, дурные качества устранить. Для этого требуется сила разума, внутренняя сила, мощь человека. Это только первые шаги к цивилизации человеческой. И это трудно сделать. Да, эти 10 заповедей невозможно просто выполнить сейчас. Как можно не убивать? Легче убить, чем не убить. Как можно не красть? Как не лгать? Можно ли это вообще так жить? Можно, если есть разум, сила разума. Итак, техника такова, что йога, контроль чувств, означает, что вы обретаете могучный разум. Вы теряете шансы наслаждать чувства, конечно же, но обретаете что-то более ценное. Что-то одно выбирается, либо наслаждение чувств, либо рассудок великий. Соломон был лучше всех царей Троецарствия, потому что Бога просил разума. И Бог ему ответил вслух, что ты единственный, кто попросил у меня разума. И ты будешь самый лучший царь, сказал ему. И именно ты сделаешь самые великие дела, именно ты это сделаешь. И что ты попросил самое важное, что человеку нужно, это разум обрести. Другие просили и богатства, и победы над врагами, и чего угодно, но ты попросил разум, Соломон. И восхищались все царства мира Соломоном. И приходили просто посмотреть, как он проводит суды, как он общается, потому что у него ясный, абсолютно чистый разум. Потрясал всех этот человек. Абсолютная справедливость означает. Он очень быстро решал любые судебные разбирательства Соломона, обладая таким божественным разумом. И веды говорят, что вы можете обрести такой разум через служение Богу, через контроль чувств. Это называется служение Богу по-другому. Технический контроль чувств. Но другое название — служение Богу. Когда служите себе, это потворство чувств. Служите Богу — это контроль чувств. Волю Его исполняете. Когда я читал из Библии о пророке Иеремии, вы читали Библию? Вы помните эту историю? Пророк Иеремия. А, вы еще не дошли до этой истории. Ну, вы дойдете, значит. Там есть такие страницы, которые читать трудно. Там, кто кого породил, там это не кончается. Нужно листать, кто кого породил. Трудная задача понять Библию бывает. Но также есть много интересных историй. Этот Иеремия, он родился в семье благочестивого, добропорядочного отца, который служил верой и правдой царю, был даже близок к царю, заслуживал внимания царя личное. И мечтал тоже, что его сын Иеремия станет таким послушным. И воспитал его в послушании. Был очень послушный, робкий человек. Он даже жениться не мог. Даже сделать предложение женщине не мог. Был очень-очень робкий. Он стал пророком, этот Иеремия. Потому что он услышал голос, который сказал, ты будешь говорить моими устами. То есть я буду говорить твоими устами. Ты должен будешь говорить то, что я тебе скажу. Иеремия так перепугался. Он даже убежал куда-то в степь, он хотел от Бога убежать таким образом. Говорит, я же не могу даже сказать, как я могу. Нет, ты будешь разоблачать царей будешь, Иеремия. Он не мог даже просто вот слово вымолвить на публике. И отец добился для него особого расположения царя. Царь позволил Иеремии, сына вот этого приближенного, провести жертвоприношение, возглавить. А Иеремия, когда видел, когда ягнятам перерезали горло, он лицо закрывал и выбегал оттуда. Хотя был взрослым человеком. Он не мог видеть, как режут глотки живым существам. А тут его выбрали совершать, возглавить жертвоприношение, в руки нож ему дали, и животное тут уже поднесли, эту жертвенную чашу. И он должен был этим ножом перерезать глотку этому животному. Ну а царь присутствует. Присутствует царя, то есть праздник и так далее. И Иеремия вот добился такой чести, отец для него. И он берет нож, и он вынужден, конечно, резать тут царь, и он очень робкий, он был вроде послушным. В это время он слышит голос, что он должен говорить. Скажи, что не погрязли в грехах все цари, и перечисли, в каких грехах точно не погрязли, что не обманывают, они о людях не заботятся, и то есть все не стало. То, что он сам увидел. Скажи вслух прямо царю об этом. И скажи, что если они не изменятся сейчас, то придет войско из Вавилона и завоюет все их царство. Они потеряют власть. Все, Иеремия, говори. И он заговорил, голос был подобен его грому. Он сам не ожидал этого. Он все это и сказал. А потом ждал, что теперь с ним будет. Теперь конец. Все. Как сейчас царь убьют его, сейчас на месте просто. Но царь очень любил его отца, что отец очень много служил тому царю. Он сказал, тебя мы хорошо знаем. А вот твоего сына первый раз видим, и сделай так, чтобы я его больше никогда не видел здесь. Так ему сошло с рук первое пророчество. Вот такие вещи происходят. Библия это описывает. Это называется на санскрите шрути. Потрудитесь немножко. Три вещи скажу. Шрути. Смотрите, не я. Ничего с вами не случится. Давайте немножко напряжемся. Три термина обсудим. Не так уж много. Шрути означает услышанное свыше знание. Смотрите означает то, что мы могли видеть исторически и запомнили это. Смотрите память означает. Вы видите в жизни история какая-то, события происходят. Вы помните это. Или кто-то пересказал то, что видел. Это смотрите называется. А не я означает логика. И все знание считается авторитетным, когда есть три вещи одновременно. Шрути, смрити, ньяя. Сейчас шрути нет у людей. Никто не слышит глаз Божий. Никто не изучает Священное Писание. Только вот один человек не дочитал Библию. И 2% вот еще, которые прочитали один раз. Да, так я понял. И не поняли ничего, наверное, еще. Ну что-то, конечно, поняли. Те, кто читали Библию, они отличаются от других. Это мой опыт. Или Коран, или любой другой, или Бхагавад, или любой священный писание. Если вы читали, вы уже отличаетесь от всех этих людей, обычных людей. Пожалуйста, прочитайте какое-то священное писание. Вы сами увидите. Это не какая-то шутка, не преувеличение. Читайте священные книги. Ваша жизнь меняться будет автоматически и в хорошую сторону, поймите это. Нам будет легко понимать вот эти глубокие моменты. У нас откроются другие возможности, другие фибры, которыми никогда не пользовались. Другие чувства. Освежится наша жизнь. Изучайте, читайте, не ленитесь. Любое священное писание, которое вы хотите, сами выберите. Я через Бхагавад-гиту пришел в другие священные писания. Меня воспитывали как атеисты. Я никогда не читал никаких священных книг. Но гита мне казалась не священным писанием, а научным как бы писанием. Поэтому я ее и читал. А через это научное духовное писание я уже обратил внимание на другие священные книги, на Библию, на Коран и все остальное. Они открылись мне после Бхагавад-гиты. Потому что я вырос человеком не богобоязненным, но скорее имея философский склад ума. Поэтому я пошел через науку, через философию духовную. И так можно. Или при помощи веры, или при помощи науки, неважно, но прийти к духовному каждый человек должен каким-то образом. Шрути. Все священные книги — это шрути. Коран что такое? Это шрути. Мухаммед услышал это все от Архангела Гавриила. 15 тысяч явлений за его жизнь. Пророчеств. Передал ему Архангел Гавриил. И все это записано в Коране. И все, что было сказано, было правдой. И на практике подтвердилось. Это называется шрути. Услышанное. Услышанное откуда? Оттуда. Шрути. Каждый человек должен иметь способность что-то, какие-то откровения получать. Это опыт каждого из нас. Например, вы как мать, вы же имеете эту интуицию, когда думаете о защите ребенка, вы начинаете предчувствовать что-то, не так ли? Вы же пользуетесь своей интуицией. Но божественные люди, они, у них это более обостренная интуиция. Наиболее обостренная интуиция. Потом вы видите подтверждение на практике, какие-то исторические события в вашей жизни, окружающие. Это смотрите, вы запомнили, и вы опираетесь на эту память истории. Науку можете любую запомнить, информацию какую-то запомнить. Другая сторона знания идет еще. Подтверждение шрути. Как пророк говорит, сделайте так, будет так, а сделайте так, сказал царю. Если не сделаешь так, ты станешь рабом, он сказал царю. Потом. Царь стал рабом потом. Потому что он не смог сделать так, как говорил Иеремия. В силу ложной гордости он не смог так сделать. Не смог послушать шрути, услышать. Но он думал, нет, смотрите, я делаю историю. Сам. Нет Бога никакого. Все Библии об этом только говорится. Как они отказывались от Бога. И как потом происходили все эти события. Смотрите, что нужно помнить нам. Было шрути, теперь смотрите, смотрите. Вот видите, подтверждается все. Инья — это логика. Все, что мы получаем, знаем, что логически обосновано. Если вы слышите что-то и логически не обосновываете, это не шрути, это надумано, от каких-то привидений духов получено. Контактеры есть такие люди. Есть пророки, есть контактеры. Контактеры получают непонятно откуда эту информацию, а пророки получают свыше на самом деле. И что говорят веды? Услышьте свое сердце. Вот откуда должны получить знания. Веды дают различные направления, но для чего? Чтобы человек услышал свое сердце. Вот тогда вы готовы стать матерью или отцом. Вот в этом случае вы можете смело отцом, матерью, духовным учителем, царем, любым лидером можете стать. И должны стать лидером, если вы слышите свое сердце, вы должны стать лидером. Хоть вы робкий, хоть какой, но если вы слышите голос совести своей, вы лидер, вы родитель для всех, вы старше для всех. Так определяется цивилизация. Это божественная цивилизация человеческая. И мы получаем для этого божественные знания и хранители этих ценностей семейной традиции. С чего можно начать? С чтения священных книг. Вы не готовы, не читали толком ничего. Вы думаете, я сейчас на семинар приду, запишу несколько пунктов, и все, буду успешным. Нет, пожалуйста, нужна трансформация. Это не поможет нам. До какой-то степени поможет лишь. Но мы хотим получить полный результат. Читайте священные книги. Значит, регулярно, каждый день. Хотя бы по чуть-чуть. Сначала будет вообще трудно и непонятно, я понимаю вас. Продолжайте это делать просто. Постепенно с вашей жизнью у вас возникнет целый великий образ бытия. Потому что то, что написано в священных книгах, это правда. А то, что сотворено сейчас современной цивилизацией, искусственно. Отойдите от искусственного, оторвите свои чувства от искусственной цивилизации и начните понимать мир Бога, в котором мы живем. Он совсем по-другому устроен. И мы не сможем никогда изменить это устройство, как бы не покрывали искусственными вещами, стеклобетоном и так далее, или горячей водой, удобствами, голубыми унитазами, красивыми машинами. Сейчас работают эти автомобильные корпорации над одной очень важной проблемой, чтобы вы знали, как усовершенствовать автомобиль современный, потому что уже столько всего, куда уже только не летает, все можно делать. Сейчас работают над звуком, тембром звука, закрывающей двери. Отрабатывают, чтобы звук был соответствующий, который человеку очень нравится. Подходит. Заходите в машину, так, а, супер. И думаете, вы достигли совершенства какого-то. И тут у вас DVD, MP3, и тут и телевидение, и все, что хотите, и холодильник у кого-то там есть в машине. Только если туалет еще там подставить снизу для пробок, мало ли что, значит, удобно же. Там же можно и туалет уже сделать, уже столько удобств всяких. И мы прогрессируем. От воловьи упряжки к автомобилю прогресс сделали. А есть другая точка зрения на прогресс. Если раньше люди бросали с крепостных стен камни на голову друг другу, врагу, и смолу лили. Сейчас могут бросить ядерное оружие. Прогресс? Значит, другая сторона, точка зрения прогресса. На самом деле мы прогрессируем? Как вы думаете? А не приближаем ли нашу гибель мы таким образом? Убить не проблема, а вот жизнь продлить – проблема. А достичь вечной жизни, если люди вообще современные не знают таких понятий. Где же наша наука, где же наш прогресс? Если ребенок рождается в нашей семье, мы должны для него передать вот эти божественные вечные знания, чтобы он мог освободиться от рождения, старости, болезни, смерти, веды говорят. Вот какая цель, вот великая цель людей. Какие были люди, о чем они думали вообще, как они воспитывали людей. Конечно, вы можете спросить, а куда же делась эта цивилизация-то? Если были такие великие люди, то что же произошло? Да, это называется деградация. По чуть-чуть проникали идеи чувственного наслаждения. Поэтому, если вы хотите быстро, очень быстро изменить свою жизнь, я вам дам рекомендации. Но вы уже сами решаете, сколько принимать и как с этим быть. Рекомендации таковы. Откажитесь от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр, денежных махинаций. И каждый день медитируйте на имя Бога в любой традиции, какой я прошу, читайте священные книги и выполняйте свои обязанности. Отнеситесь к этому серьезно, и вы увидите, как все быстро будет меняться в нашей жизни, потому что душа-то есть. Она же есть и сейчас, она никуда не делась. Она просто не будет страдать, как раньше. И вы сразу почувствуете сильнейшие внутренние перемены. Вот это прогресс. А так что, если вы надоело страдать вам на велосипеде, страдаете в машине? В машине тоже наскучило страдать, но в самолете можете пострадать немножко. Или в поезде. Неужели думаете, что уйдете от страданий, просто пересев с автомобиля на самолет? Лично. Никогда такого не было. Это иллюзия. Это выдумка. Это искусственно. Счастье внутри нас. Сейчас у нас горе от ума, как сказал Грибоедов. Ум нас беспокоит постоянно. В принципе, у нас не так уж все и плохо. По лицам видно, что вы более-менее живете нормально. Но в уме у вас проблем куча. Вот с этим нужно разобраться. Поэтому медитация, возвышайте мысли. Освобождайтесь от этих вот покрытий, ненужных, которые беспокоят нас. Мы на всех обижены. По лицам вижу, что обиженных тут половину сидит. Зачем жить с обидами? Отпустите это. Не можете? Медитируйте. Оторвите при помощи медитации ум. Раз, другой, третий. Вы почувствуете, это лучше. Это лучше думать о возвышенном, чем думать об этих проблемах. О проблемах почти думать и не нужно, особенно, если вы знаете науку. Если вы знаете правила дорожного движения, вы же не думаете, что какая-то проблема будет на дороге. Вы знаете правила дорожного движения, легко передвигаетесь. Если вы не знаете правила дорожного движения, вот тогда проблема. Каждый поворот – проблема, верно? Если вы не знаете правила дорожного движения. Поэтому, если вы живете в знании, вы будете умиротворены в большей степени. Материальному миру, конечно, полностью доверять нельзя. Мы не знаем своей судьбы, можем умереть в любой момент, это факт. Ну и паранойя делать из этого не нужно. Нужно знать, что я душа, душа бессмертна. Я уже менял тела много раз. Это не первое мое воплощение. Вы думаете, первое или последнее? Не ошибайтесь. Не первое и не последнее. Нас с вами хоронили на всех кладбищах мира уже. Где мы только с вами не жили, не умирали. Потому что мы достигли человеческой формы жизни. Огромный путь прошли. Прежде чем родиться человеком, это Будда говорил, это очень редкое воплощение для человека. Больше всего живых существ мириады вокруг. Ниже форм жизни. Людей мало совсем, их несколько миллиардов, все. Да тут миллиарды вот только на этой поляне летом. Насекомых и бактерий. Триллион. Человек — это очень редкое живое существо. И если мы этот шанс не используем, вернемся к своей биологической природе, мы можем снова воплотиться в низшую форму жизни. Откуда пришли сюда? Какой смысл крутиться в этой колесе, в этом колесе? Человек может это осознать, выйти из-под влияния низших энергий. Можем стать мудрыми людьми и любящими Бога людьми. Все, на этом кончится наша проблема. Вы оставляете дело в нужный срок, как и все, как и я, как другие. У нас у каждого есть свое время, предназначено для ухода. Но вы больше не вернетесь, чтобы снова рождаться и умирать. Вы освободитесь из этого цикла рождения и смерти. И детям своим оставить этот пример. Вот это семейная традиция изначально. Что тут сложного? Ничего сложного нет. Просто нужно поразмыслить об этом, почитать, немножко времени уделить. Вы увидите, вы найдете огромное количество, смотрите, подтверждений. Огромное количество. В этом городе, в Алмате, есть разные слои населения, параллельно. Есть люди, которые просто пытаются честно трудиться, выполнять свой долг, получать зарплату, как-то устраиваться в жизни, там, покупать квартиры, ну, делать все свои дела, как нужно. Есть люди криминальные, ниже. Но вы с ними не соприкасаетесь, вы даже не знаете об этой жизни ничего. Но она параллельно протекает здесь. А есть еще ниже. Я не буду говорить, чем они занимаются, эти люди. Но вы тоже даже, когда на улицу выходите, не видите этих людей, потому что вы видите свой мир отношений, свой мир деятельности. Вы живете в другом измерении, в своем измерении. Но даже в этом городе есть многоэтажные измерения жизни. Даже когда мы обсуждали с одним бизнесменом большим в Москве, это зависит даже от количества зарплаты, денег, которые человек получает. Сколько он получает? Двузначные цифры он получает каждый месяц. Это одно измерение жизни и отношений. Трехзначные цифры – это уже другое измерение жизни и отношений. Пятизначные цифры не соприкасаются с теми, кто ниже. У них другая своя жизнь. Золотая молодежь и прочее. Есть и четырехзначные цифры, и даже пятизначные, и шестизначные цифры. Они параллельно, они не соприкасаются друг с другом. Близкие отношения не вступают. Если говорить о нашей духовной жизни, если вы начнете именно вот духовную жизнь, вы увидите, что вы войдете в другую параллельную жизнь, вам откроется многое. Она тоже существует. Она очень насыщена, эта жизнь. Она вас уведет от всех этих низших вкусов и обозначений. Это хорошо.
1: С этого воспитания можно?
0: Да, и вот это вы дадите своим детям. Вот этот пример свой, вот эти свои устремления. Пусть мы еще не достигли с вами какого-то очень возвышенного уровня, мы только начинаем, но вы уже укажете путь своим потомкам. Они большего достигнут. Дети не воспитываются без примера, их нельзя воспитать. Если мы хотя бы пытаемся что-то сделать в этом направлении, это уже хороший пример, уже влияние могущества. Ну что ж, какие будут вопросы? Любые, можно практические вопросы задавать тоже, если хотите. Да, пожалуйста.
2: Мы понимаем, что приходим к таким высоким пониманиям, несколько позже, хотелось бы раньше. Как сейчас, будучи родителем, донести без какой-то настойчивости до ребенка, что именно вот наставник, и духовный учитель.
0: Это хороший, хороший вопрос.
2: Спасибо.
0: Это то, о чем как раз родитель думает. Вот как дети могут получить благо. Потому что любой родитель уже является учителем для ребенка, но недостаточным, потому что он очень мягок, естественно, к своему ребенку. Склонен ко всепрощению, понятно, любой родитель. Поэтому он также ищет духовного учителя, который будет к нему строже, требовательно относиться. Это необходимо. Любой родитель должен знать, что ребенку нужен духовный наставник, также учитель, кроме отца и матери. Они заботятся об этом. Например, у меня есть духовный учитель. У моей жены есть духовный учитель. У нас не один духовный учитель. У нашей дочери тоже есть духовный учитель. Другой. Но тоже духовный учитель. Она выбрала его в соответствии со своей природой и отношениями. Но поскольку у нас есть духовный учитель, дочь, естественно, думала, что ей тоже нужен духовный учитель. Наш пример — это преемство, традиция. У всех есть, смотрите, у всех есть духовный учитель. У твоего деда был духовный учитель, он тоже был духовным учителем, но у него был духовный учитель, у того тоже был духовный учитель. У всех должен быть духовный, все ученики, смотрите, все ученики. Я ученик, вы ученики, все ученики. Поэтому, естественно, дети думают, мне тоже нужен духовный учитель, я тоже ученик. Всем ученики. Это наша главная квалификация, быть учеником. Итак, если вы находите духовного наставника себе, дети это сразу видят этот принцип, они его хватают. К как это благотворно для отца, как отец становится мудрым, потому что у него есть духовный учитель. И он сам становится духовным учителем, потому что имеет духовный учитель. То есть преемственность — это великая вещь. Например, смотрите, преемственность — это организация прекрасная. А жена слушает мужа, муж слушает духовного учителя. Духовный учитель по парамбре — свой духовный учитель. Так, изначально Бог, хорошо, вот есть иерархия. Ребенок автоматически становится в эту иерархию. Порядок, видите, нет проблем отцов и детей. Но если у мужа свое мнение, у жены свое мнение, у ребенка будет свое мнение. Это проблема отцы и дети называется. Тургенев ее поставил, с тех пор никто ее не решил. Обещана Нобелевская премия тому, кто решит проблему отцов и детей. До сих пор проблема не решена, потому что нет духовного наставничества. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей духовной жизни, и потом передадите это ребенку.
1: Можно попробовать от заочников? Во-первых, очень много благодарностей и поклонов. Вот первый вопрос. Спасибо огромное за лекцию. Как понять и раскрыть предназначение своего ребенка?
0: Тоже очень ценный вопрос. Родительский. Детей воспитывают от 5 до 12 лет в общеобразовательном ключе. Для всех одна программа существует, одинаковая. Уже с 12 лет определяется природа ребенка, его профессиональная склонность начинает проявляться. Но если в том коллективе, где он обучается, нет зависти. То есть что такое зависть? Это престиж. Кем быть выгодно, престижно, кем быть невыгодно, не престижно. Если он в такой атмосфере будет находиться, он не поймет себя, потому что ему престиж будет мешать. Он будет стесняться своей природы, если она не престижна, допустим. Или гордиться, если она престижна. Дисбаланс начинается в уме, в сознании человека. Нет такого понятия престижная, непрестижная деятельность. Есть природа человека, она уважаема всегда. И она занимается в служении Богу, она становится духовной. Любая, дворник вы или правитель. Но вы слуга Бога, в этом нет разницы. И уважается то и другое. Все необходимо. Одинаково необходимо. Как в этом теле есть разные части тела, так же в обществе есть разные классы людей. Есть руки, ноги, желудок, голова. 4. Также в обществе людей есть рабочий класс, опора, есть руководящий класс, есть производительный класс, есть интеллектуальный класс. Но это одно тело. Это одно тело. Вы одинаково относитесь к любой части своего тела. Вот. Вот это образование должны получить. Поэтому сначала обучают детей всех в единстве до 12 лет. Это и с возрастом связано, потому что до 12 лет не пробуждается сексуальное влечение еще, и они чистые, одинаковые дети в этом плане. И все ценности закладываются до 12 лет, все главные ценности. После 12 лет практически навыки их разделяют, чтобы обрести определенные профессиональные навыки. Вот и все. То есть до 12 лет ребенка нужно уже сформировать как личность. Это отдельный разговор, что касается воспитания до 12 лет. Это просто отдельная тема. Сейчас мы не можем слишком глубоко ее раскрыть. Нет времени. Это отдельная тема. Но просто вы должны знать, что до 12 лет вы должны дать ему мироощущение правильное. А потом мировоззрение уже, себя найти в социуме. Кто, кем я буду, какой частью этого общества, какую функцию я буду исполнять. Для служения всему обществу. Это служение Богу также. Мир ощущений — это божественное сознание. Дети до 12 лет, они должны уже знать несколько языков, уже знают искусство. Дворянские дети были такими в Старой России. До 12 лет они уже были образованы полностью. Навыки обрести профессиональные несложно. Если нет этого престижа, от этого ложного престижа или зависти в обществе, тогда детям трудно будет познать себя. Они будут подражать как будто. Тем, кем не являются, вот это проблема, может быть.
1: Все много говорилось о духовном, о божественном, о Боге, о священном писании. К примеру, если человеку трудно понять, читать, говорить о духовном, с таким смыслом, и детей зачинать, и... но он хороший человек, очень хороший, любит природу, любит, он добрый, ценит все хорошее, доброе, достаточно бескорыстен. И... А дети же чувствуют, даже если он не отдает им божественную знаменность. Почему именно такого пути не существует в воспитании детей?
0: Это моя жена задает вопрос, что есть. Если человеку трудно понять что-то духовное, допустим, читать книги, там, практиковать что-то, если слишком сложно для него, там, недостаточно ему просто быть хорошим человеком, нормальным. Так?
1: Ну да, почему невозможно воспитать хороших детей?
0: Почему невозможно воспитать хороших детей, просто будучи нормальным, хорошим человеком?
1: Мы же знаем такие примеры, и есть пример, когда хорошие дети вырастают в хороших...
0: Хорошие дети вырастают просто в семье хороших родителей. Ну, в принципе, да, если эти родители хорошие. Но мы же о чем говорим сейчас? Мы не говорим о хорошем плохом. Мы говорим о прогрессе. Не важно сейчас, хорошего или плохого. Скорее всего, есть то и другое у каждого. Важно, чтобы мы прогрессировали. Вот это и есть как бы путь. Не просто показать эталон «я хороший», а показать путь нужно человеку. Ты можешь быть хорошим, можешь быть плохим, неважно. Но у тебя еще путь длинный, даже если ты хороший. Должен стать лучше еще. То есть процесс важен. Не просто ярлыки «хороший» и «плохой», а процесс важен. Вот тут мы должны указать, что даже хорошие люди находятся в прогрессе. Они не являются себя хорошими людьми, они не считают так. Они продолжают прогрессировать. Потому что если я утверждаю, что я хороший человек, я могу обойтись без писаний. Может быть, это и так, может, я хороший, но я уже гордый человек, видите. Я передам эту гордость детям. Вы дети хорошего человека. Вам не нужно учиться больше. Вы же дети хорошего человека. Вы дети Авраамовы. Помните? Эту ложную гордость людей, который разбивал, пытался разбить Иоанн Креститель. Они же гордились, что дети Авраамовы, эти царские особи все. И что они себе позволяли? Все что угодно. И когда он говорил правду, что царь Ирод не может взять себе Иродиаду, потому что она замужем за его брата, а брат его жив. Он нарушает законы Бога, он прелюбодействует. Ну вот слышите, это говорил. Тогда царь Ирод посылал первосвященников к Иоанну Крестителю, к этому отшельнику, которые ему говорили: тебе не стыдно такие вещи говорить? Мы дети Авраамовы, ты нас учишь вообще, как жить? Мы дети Авраама. А знаете, что Иоанн говорил в ответ? Не гордитесь, что вы дети Авраама. Потому что Бог себе может из этих камней детей сделать. Вот такой ответ у него был. Они развернулись и уходили, не знали, что ему сказать. Потому что это была ложная гордость. А падение начинается с ложной гордости. Может быть, я и хороший человек, но если я этим горжусь, это уже проблема. А горжусь означает, что я не учусь. Я же хороший человек, зачем мне учиться? Идите к негодяям, говорите им, правда же? Ну и что же хорошего тогда в моей позиции? Чему же я научу? Тоже проблема.
1: Да, и тоже может быть обратная проблема, если человек читал священное писание, он понимает, тоже может быть возникнуть.
0: Тоже может быть, да. Да, читайте священное писание, и вы, конечно, возгордитесь, потому что вы станете лучше. Поэтому о чем мы говорим? В служении делайте это. Пока вы служите, не вы ни за кого не возгордитесь. Служение Богу – это основной постулат, коренной постулат. Сиддханта называется, вывод всех писаний, что нужно себя признавать слугой Бога, не кем-то еще. Не нужно строить из себя кого-то еще. Я слуга Бога. Это самая возвышенная и самая правильная позиция человека. Он никогда не совершит дурных вещей, никогда не возгордится. Ложным образом, потому что я слуга, частичка Бога. Кем бы вы ни были, хоть вы императором, но вы слуга Бога. Всегда помните об этом.
1: И третий взгляд, когда посредине, если человек в человеческих как бы качествах очень возвышен, бескорыстен, честен, и у него нет гордости, может ли это быть косвенным служением Богу?
0: Может быть. Например, человек может быть возвышенным в социальном смысле, порядочным, культурным, добрым человеком. И при этом он может уважать святых людей. Это очень хороший человек. Это лучше, чем просто быть хорошим человеком. Например, Я, если я не могу сам практиковать что-то духовное, для меня это сложно, может быть. Но я не нахожу в себе сил, скажем. Хотя я по своей, как бы, по своим качествам уважаю это очень хорошо. Во всяком случае, могу указать своим детям на святых людей, верно же? Это тоже форма гуру, считается. Если вы указываете правильный путь, если вы даже не можете идти, но вы говорите, я не могу. Но вот посмотрите, эти люди могли это делать. На них тоже посмотрите, не только на меня. Я не все могу, это правда. Но посмотрите на этих людей. Я даю эту возможность, я открываю. Это еще лучше. Если мы сами не можем быть такими, как бы, пророками, конечно, мы все не станем пророками, но мы можем стать все честными людьми, указать правильный путь. И что-то мы сможем все равно делать сами. Потому что, указывая правильный путь, мы становимся сильнее. Мы получаем могущество.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой. Спасай.

Так или иначе, чтобы достичь какого-то положения, обычные люди стремятся попасть на уровень полубогов. Так как полубоги, они находятся, у них тела состоят больше из элементов выше, то есть элемента воздуха, элемента огня, эфира. И самая высокая планета Брахмалока, или Лока это значит планета, это та планета, где находится сам Брахма. Помните тот, который четыре головы? Этот Брахма, он обладает уже телом разума. Но тело состоит из разума. Есть полубоги, которые тела состоят из элемента воздуха. Есть полубоги или живые существа, которых тела состоят из больше элемента огня. То есть, допустим, на планете Солнца могут существовать живые существа, у которых в теле присутствует много элемента огня, поэтому они спокойно могут находиться там. Есть те полубоги, которые тела находятся больше элемент воздуха, поэтому они могут спокойно жить на высших планетах и, мало того, путешествовать по всем уголкам нашей Вселенной. То есть у них нет проблем с передвижением. Нам уже тяжело. Мы видим, что вода, она практически не двигается. Она стоит. Ну ладно, бывает такое, течет, медленно течет. Но воздух, он может очень быстро двигаться. Вы все знаете, очень большие порывы ветра иногда бывают. Такой раз так, сдувает все на своем пути. Если тело состоит из воздуха, да, то это тело, оно может двигаться по воздуху. Мы можем с вами двигаться только по воде. По воздуху уже тяжело. Нам приходится придумать различные виды кораблей, которые за счет элемента огня преодолевают силу притяжения и летят по воздуху. И все полубоги – это те живые существа, которые обладают большим благочестием, то есть означает, что они совершали какие-то аскезы, они развивали хорошие качества. У нас с вами средняя планета между высшими и низшими планетами. У них есть благочестие определенное, и им дается власть. Допустим, полубог Солнца, он отвечает за зрение наше. То есть Солнце связано непосредственно со зрением. Если в гороскопе человека проблема с Солнцем, у него будет проблема со зрением. Это очевидно. Или ему будет очень тяжело находиться на Солнце. Он приходит на Солнце, его сразу плохо становится, давление повышается, или он засыпает, или его солнечный удар схватывает. Буквально чуть Солнце есть, и сразу тяжело становится. Значит, какая-то проблема есть с Солнцем, в отношении с Солнцем. И в данном случае эти живые существа, они обладают не просто зрением, они также обладают всеми нашими органами, печенью, мочевым пузырем, желчным пузырем. Все эти различные полубоги, они отвечают за вот эти различные органы. И наше тело, оно практически существует и контролируется этими полубогами. Оно нам не принадлежит. Но мы все знаем, что мы не являемся этими телами, то есть мы являемся душой, которая как раз-то и находится в этом теле. Нам дали машину. И если мы покупаем машину, то существуют многочисленные сервисы, где ее ремонтируют, понимаете, да? Также здесь у нас тело, оно может также ломаться. Если мы обратимся к какому-то полубогу или какой-то сервис, то ее могут вылечить. И в данном случае есть упоминание о том, что если человек поклоняется полубогам, то он постепенно попадает на планеты полубогов. Если человек поклоняется демонам, колдовству или поклонением невежеству, он попадает на низшие планеты. И то, и другое, можно сказать, и хорошо, и плохо. Те, кто хочет наслаждаться, они попадают, стремятся к райским мирам, и там наслаждения большие, продолжительность жизни огромнейшая. А те, кто не хочет особо так прогрессировать, так, он попадает уже на низшие. И в данном случае этих полубогов 33 миллиона, их очень много, живых существ. Это те, кто управляет нашей Вселенной досконально, даже нашим движением, нашим ощущением, нашими чувствами. Все это управление, оно схвачено. То есть мы находимся, как, знаете, как робот. Наше тело как робот. Единственное наше желание есть – это оставаться, как бы сказать, благочестивым человеком, несмотря на то, что у нас какие-то плохие качества, стремиться для того, чтобы очиститься, или просто расслабиться, и таким образом можно деградировать. Эти полубоги, они очень могущественны, они могут исполнить любые наши желания материальные, то, что касается в этом материальном мире, так как они заведуют материей. Поклоняясь полубогам, мы можем исполнить наши именно материальные желания. Полубоги больше вам ничего не дадут. Но все мы знаем, что любое наслаждение, любое положение, оно в конце концов кончается. Поэтому надо уже задуматься, стоит ли стремиться к...

И в ведах есть такая классификация, что человек сначала встает на духовный путь. Вот слушайте внимательно. Сначала встает на духовный путь. Потом становится возвышенным. Потом становится очень возвышенным. Очень возвышенным. И это происходит очень быстро. Очень возвышенным становится. Потом он становится попроще чуть-чуть. Потом он становится обычным человеком. Это он развивается все дальше, понимаете? Становится обычным человеком потом. Потом он становится смиренным человеком. А потом он начинает считать себя падшим человеком, потому что он начинает видеть грехи в своем сердце. И в этот момент, только в этот момент, когда он видел грехи в своем сердце, он встал на путь святости. И кто такой святой? Это тот, кто видит очень много грехов в своем сердце, бесконечно много, хотя у него там почти нет, и видит очень мало грязи в сердцах других. Это квалификация святого человека. Он не воспринимает как что-то серьезное грехи других людей. А гордецы, которые встали на путь духовного развития тоже, они очень много грязи видят в других и вообще не видят в себе. Поэтому они называются «очень святые». Ну, то есть сколько в кавычках. Они так себя считают просто, понимаете? Поэтому путь развития личности, он сложный. Но для начала попытайтесь понять. Самое главное вам сейчас получить знание, получив знание правильное, не развалить свою семью. Потому что именно правильное знание и разваливает семью быстрее всего. Потому что если вы, допустим, не знаете, как мужчине правильно к вам относиться, вы спокойно живете. А если вы узнали об этом, и когда вам трудно, вы ему скажете: «Ну ты же у меня тупой, не понимаешь женскую природу. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». И так далее. Вы слышали уже песенку. И понимаете, так как это правда, а резать сердце легче всего только с помощью правды. Если вы хотите кому-то порезать сердце, скажите ему правду, без любви. И вы ему покоцаете все сердце. И когда вы не знаете правды, когда это правда, и он такой, понимаете, ему очень больно становится. Он говорит: «Я не хочу слушать твои нравоучения. Перестань слушать свои лекции». Почему он так кричит? Потому что жить стало тяжело из-за того, что вы с помощью правды режете его сердце. Раньше вы не знали правды, было легче. Понимаете, когда человек, вот женщина записывает обязанности мужчин, сидят, разрушают всю семью. Мужчина — обязанности женщин. Надо свои обязанности записывать. Когда обязанности близкого человека, надо заткнуть уши в это время. Пускай он слушает.

один очень хороший способ, который вы можете определить пищу, которая полностью вас убьет, даже не сделает сильнее. То, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее, это не работает в отношении питания. Хотите дам рецепт? Та пища, которую вам хочется съесть, когда вы раздражены и усталы, в конце дня, и есть самая вредная для вас пища. Все. Очень просто. Очень просто. И та пища, которую, и, например, та пища, которую вы никогда не едите, когда влюблены, но надеюсь, что все этот опыт умели иметь сейчас, надеюсь, что кто-то живет здесь, ну, это как раз и есть самая вредная пища, та, которой совсем не хочется, когда я влюблена или влюблен. Например, или у меня какой-то подъем, воодушевление, или я тепло пообщалась с людьми. Мне не хочется эту пищу. Ничего не хочется из того, что обычно едите. Представьте, что вы едите, да? Представьте, что вы едите. Да. Поэтому есть этот, вы знаете, есть этот синдром заедания эмоций. Мне он тоже Олег Иванович говорит, что мы тяготеем заедать свои негативные эмоции. Когда человек не умеет переживать негативные эмоции, он заедает негативные эмоции. А когда он заедает негативные эмоции, странно, но негативных эмоций становится больше, потому что он ест ту пищу, которая увеличивает негативные эмоции. Представляете? Вот проклятие. Поэтому думайте, решайте. Думайте сами, решайте сами, есть или не есть. Кроме того, длительный стресс увеличивает избыток кортизола, который балансирует, то есть следствием избытка кортизола всегда является рост уровня инсулина, что увеличивает аппетит у человека. Увеличивает, во-первых, потому что мне больше надо что-то съесть, я не от всего получаю энергии, я ем что-то, оно не радует меня, даже вкусным не кажется. Человеку в стрессе не хочется полезных продуктов, понимаете, вот не хочется. И самое лучшее, когда вашим детям не хочется полезных продуктов, это использует это для того, чтобы грызануть их еще раз своими эмоциями. Балда, ты что, ты кол пьешь, я улетаю, мой. Сейчас тыка в желудке будет, все чипсы вываливаться в нашу такую. Супер, это очень помогает. Какая классная воспитательная мера, как она помогла. Ребенок говорит, серьезно, мама, дырка, серьезно вываливается? Унитазы. Фу, гадость, вылезь, гадость. Видели хоть раз? Нет. Стресс мамин, который она испытывает, который она привязала якобы к питанию ребенка, увеличит его и стресс. Ребенок и так застрессован, но поэтому и ест. Он ест не потому, что он несчастен, а потому что рядом очень напряженное существо. Поэтому он не в состоянии есть полезные продукты. Запомните, если ребенок не ест полезные продукты, значит, ну, они могут не любить, дети разборчивые, капризные бывают, но чаще всего просто в семье присутствует стресс, это все. И самое лучшее, что можно сделать, увеличить стресс ребенка еще на тему его пристрастия к неполезным продуктам, чипсам, коле, там, и так далее, конфетам. Только увеличивается его. Еще больше кортизола, еще больше инсулина, еще больше какие-то, еще меньше усваивается. Поэтому меньше хочется здоровой пищи, поэтому больше хочется нездоровой пищи. Вот и все.